0: балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
1: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
4: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
2: Важный сигнал.
5: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
6: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
5: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
7: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
5: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
8: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.

0: посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
4: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр».

0: которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
1: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого, про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, это треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1.5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
6: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
6: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
6: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
6: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
6: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
6: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
4: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
6: Бывало, да.
4: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
6: Давай посчитаем.
4: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
6: Никакой же.
4: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
6: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
4: Ага.
6: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
6: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
6: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
6: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
6: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино.
5: Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
5: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
5: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
5: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
5: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
5: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
5: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
5: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
5: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
4: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
5: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
4: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
5: Ну да.
4: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
5: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
4: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
5: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
4: Логистика.
5: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
4: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
5: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
4: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
5: немало.
4: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
5: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
4: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
5: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
4: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
5: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
4: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
5: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
4: А остальные 65% – это подушка безопасности?
5: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
4: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
5: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
4: Неузаконенные перепланировки.
5: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
4: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
5: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
4: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
5: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
4: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
8: нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
9: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
10: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
9: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
11: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
9: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
12: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
9: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
13: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширение реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
15: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
16: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
16: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
15: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
15: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
15: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
15: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
15: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
16: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
15: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
15: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
15: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
15: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
14: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
15: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
18: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
19: Уважаемый Александр Григорьевич.
18: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Важный сигнал.
20: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
19: Ход глубиной около 1,5 метров и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
20: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
21: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
20: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
18: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
20: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
20: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
18: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
22: Уважаемый Александр Григорьевич.
18: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
0: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
0: Лето.
2: Мосаме гарма.
0: Весна.
2: Бахар.
0: Осень.
2: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
22: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
20: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
23: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
20: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
24: Белоруснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
20: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
24: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
20: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят, проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировали строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их

0: Дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
3: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства. Более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
7: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом, ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельному интервалу, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,9%.

0: 0,3. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
3: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
4: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45-го года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
4: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
4: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
4: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
4: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите, давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
4: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
4: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
4: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
4: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
4: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
4: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
4: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
2: То есть профессиональное самоубийство.
4: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
2: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
4: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
2: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
4: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
2: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
4: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
2: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в Государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
2: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
2: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
6: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
2: Да.
6: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
2: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
6: Да.
2: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
2: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
2: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
2: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
2: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
5: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
2: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
5: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала,
6: Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
2: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
8: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
9: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
8: Оно полыхает.
7: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
10: Пожарники не могут.
11: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
12: Прям нормально дымит.
13: Понятно, что это, ну да, где-то около.
14: Атмосфера московского региона, это же роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
7: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
15: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
7: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
16: Свечку в 15-ю.
7: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
17: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
7: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
12: Вторник.
18: Мангаль.
12: Среда.
18: Будх.
12: Четверг.
18: Джумерат.
12: Пятница.
18: Джума.
12: Суббота.
18: Хафта.
12: Воскресенье.
18: Итвар.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
19: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
20: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
19: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
19: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
20: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут.
22: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
23: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
19: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
19: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
0: Что вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
19: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
3: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
19: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
4: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет».
19: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
5: «У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. Сандралим с говном».
19: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
6: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
20: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
19: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
8: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
9: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
24: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
19: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
10: Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
19: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
11: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания, они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидросталь-конструкция».
14: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
13: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
7: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
13: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
14: Вот еще один взлетает. Хороший. Эти, что у нас там полыхает?
15: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
13: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
16: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
19: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичны», — говорит юрист Андрей Рудой.
12: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
19: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
17: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
19: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
21: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
18: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
21: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали, вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
18: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службы и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
0: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
18: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
4: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
3: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
22: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
3: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
22: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
3: По По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
5: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контексте.

0: отношений Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк. И дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
3: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
2: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения, в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
4: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
2: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
2: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых

0: минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
3: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно, до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
5: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
4: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
5: Давай.
4: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
5: Угу.
4: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
5: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
4: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
5: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
4: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
5: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
4: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
5: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
4: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
5: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
4: А если брать нормальные вещи?
5: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
4: Ого.
5: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
4: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
5: Угу.
4: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
5: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
4: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
5: Так.
4: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
5: Ну и рубашки.
4: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
5: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
4: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
5: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
4: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
5: Вот.
4: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
5: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
4: Согласен. Звучит как статусная вещь.
5: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
4: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
5: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
4: Полиэстер.
5: 100% полиэстер. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
4: Ну да, ткань протирается.
5: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
4: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
5: А там цены уже другие.
4: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
5: Вот именно. И это только половина беды.
4: Почему?
5: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
4: Ты имеешь в виду спортивную форму?
5: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
4: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
5: Угу.
4: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
5: А еще кроссовки нужны.
4: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
5: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
4: Какой?
5: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
4: Да, она мгновенно становится серой.
5: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
4: Их нужно покупать пачками.
5: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
4: Скрытые платежи.
5: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. воркбуки по-английскому, контурные карты по географии, атласы.
4: Это на год от 45 до 90 рублей.
5: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
4: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
5: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
4: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
5: Угу.
4: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
5: Расскажи подробнее, как это выглядит.
4: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
5: То есть рюкзак.
4: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
5: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
4: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
5: Появляются новые предметы, да.
4: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
5: О, да.
4: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
5: Действительно.
4: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
5: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
4: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
5: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
4: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
5: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
4: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
5: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
4: Каким же?
5: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
4: Да, постановление работает.
5: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
4: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
5: Угу.
4: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
5: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
4: Проблема гораздо глубже.
5: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
4: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
5: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
4: Зарплаты тоже нужно повышать.
5: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
4: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
5: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
4: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
5: Угу.
4: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
5: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
4: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
5: Это дает чистую экономию до 20-25%.
4: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
5: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
4: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
5: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
4: Покупать бэушную форму?
5: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
4: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
5: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
4: Размажьте эти траты.
5: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
6: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
8: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
7: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
9: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
7: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
10: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственная», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
7: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
10: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
7: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
11: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
7: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
12: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
7: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
13: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
7: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
13: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
7: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
15: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
14: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
17: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые они забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
14: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
2: заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
18: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач на 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению в первую очередь сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить — наша первоочередная задача.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Белоруссией рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
20: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
19: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
19: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
20: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
0: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
3: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
19: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
22: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подхода реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
1: Новости регионов на радиосигнал.
19: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Как какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
19: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
4: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
19: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
5: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
6: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
23: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
19: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
8: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
19: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
9: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто.

0: выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
3: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: В таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные.

0: чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
1: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
4: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
3: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
4: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
3: Со свежим ремонтом, да.
4: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
3: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
4: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
3: Ого, это треть рынка просто испарилась.
4: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
3: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
4: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
3: Ну, логично, да.
4: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
3: Типа, куда эти деньги девать?
4: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
3: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
4: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
3: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
4: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
3: Точно.
4: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
3: И цены там тоже скакнули.
4: Взлетели на 15-23% всего забот.
3: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
4: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
3: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
4: Бывало, да.
3: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
4: Давай посчитаем.
3: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
4: Никакой же.
3: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
4: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
3: Ага.
4: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
3: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
4: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
3: Ого, всей семьей впрягаются.
4: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
3: Это когда сначала гасишь только проценты?
4: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
3: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
4: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
3: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
4: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
3: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
4: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
3: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
4: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
3: И это не блеф, да.
4: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
3: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
4: О, это извечный спор.
3: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
4: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
3: Почему?
4: Если не учитывать полную стоимость владения.
3: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
4: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
3: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
4: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
3: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
4: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
3: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
4: Ну да.
3: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
4: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
3: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
4: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
3: Логистика.
4: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
3: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
4: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
3: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
4: Немало.
3: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
4: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
3: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
4: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
3: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
4: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
3: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный, рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
4: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
3: А остальные 65% – это подушка безопасности?
4: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
3: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
4: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
3: Неузаконенные перепланировки.
4: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
3: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
4: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
3: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
4: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
3: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
6: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
2: бумажный сигнал.
7: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
8: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
7: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
9: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
7: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
10: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
7: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
5: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
11: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. видов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
13: Угу.
12: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
13: Но подожди.
12: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
13: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
12: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
13: Какая еще ловушка?
12: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
14: Но это деньги на старт.
12: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
12: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
12: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
13: Да почему съедает-то?
12: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
12: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
12: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
12: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
12: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
12: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
12: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
12: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
12: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
12: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
12: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
12: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
12: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
12: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
12: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
12: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
13: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
12: И что с того?
13: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
12: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
13: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
12: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
13: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
12: Да ну?
13: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
12: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
13: Ну, это...
12: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
13: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
12: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
13: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
12: Угу, работает.
13: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
12: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
15: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
12: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
13: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
12: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
13: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
17: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
18: Уважаемый Александр Григорьевич.
17: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
2: Важный сигнал.
19: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
20: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
19: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
21: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне. примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был четвертый подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
19: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
0: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
19: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
19: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью и расплачиваться за эту...
2: Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят. Проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировались строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
16: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
1: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
19: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
18: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
19: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
22: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
19: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
22: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
19: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
3: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельный интервал, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93%. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках, ну, планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все.

0: И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
1: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
2: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
0: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
2: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
0: Ого.
2: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
0: То есть смертность выше рождаемости.
2: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
0: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
2: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
0: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
2: Да.
0: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
2: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
0: 800 тысяч?
2: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
0: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
2: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один

0: Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
0: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
0: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
0: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
0: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
0: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
0: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
0: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
0: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
0: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а стройтрестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
0: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
0: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
0: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
0: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
0: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
0: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
0: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
0: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
4: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
3: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
5: Пожарник не мог.
6: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
7: Прям нормально дымит.
8: Атмосфера московского региона. Это ж... Роза Ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
9: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
10: Свечку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
11: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
12: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: Суббота.
14: Хафта.
13: Воскресенье.
14: Итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Важно. важный сигнал.
7: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
15: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
7: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
16: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
7: Уничтожены не просто здания, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
17: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
18: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
19: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
7: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. программы «Говорят» на радио «Сигнал».
7: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
20: Что вы, хлопцы, походы не походы. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
7: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
21: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
7: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
22: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это? Что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
7: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
23: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
7: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшним читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
25: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
15: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
7: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
0: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
1: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
3: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
7: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
15: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
7: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
4: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующих гарантий и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансов своих инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
6: Чтобы не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь чуть по-любому.
5: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
8: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
5: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
2: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
9: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
5: Площадь пораженного склада Каледина 3БЛ 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
10: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
7: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
11: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
7: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
13: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
7: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
16: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
14: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
17: «Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом».
14: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
18: «Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
14: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
20: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
19: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
21: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
19: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
21: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
19: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
22: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то проукрасть, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
0: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
12: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
1: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
12: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
3: Петербурге в женской консультации. Одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
14: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
22: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми

0: Я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если даже Джон пытается там что-то проукрасть, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
3: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
2: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
3: Давай.
2: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
3: Угу.
2: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
3: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
2: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
3: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
2: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
3: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
2: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
3: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
2: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
3: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
2: А если брать нормальные вещи?
3: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
2: Ого.
3: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
2: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
3: Угу.
2: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
3: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
2: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
3: Так.
2: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
3: Ну и рубашки.
2: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
3: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
2: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и

0: блузки 110-195 рублей.
1: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
1: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
1: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
1: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
1: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
1: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
1: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3 раза в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, максимум 2 урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки, шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
5: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
4: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
6: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
4: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
7: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
4: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «Спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
7: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
4: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах, дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
8: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
4: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
9: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
4: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
10: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
4: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
10: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
4: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
12: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что, ну, действительно, человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
11: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
14: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
16: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лицкий район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
18: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
17: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
17: Уничтожены не просто здания, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
20: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут.
21: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
22: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
17: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
0: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района. Укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горицкий. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
17: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
18: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
17: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
17: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
18: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности. Как и многие мои коллеги,
20: Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
17: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
9: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
2: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
1: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
2: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
1: Со свежим ремонтом, да?
2: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
1: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
2: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
1: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
2: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
1: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
2: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
1: Ну, логично, да.
2: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
1: Типа, куда эти деньги девать?
3: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
1: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
3: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
1: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
3: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
1: Точно.
3: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
1: И цены там тоже скакнули.
3: Взлетели на 15-23% всего забот.
1: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
3: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
1: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
3: Бывало, да.
1: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
3: Давай.

0: посчитаем.
1: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
0: Никакой же.
1: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
0: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
1: Ага.
0: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
0: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
0: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
0: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
0: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
0: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
2: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
2: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
2: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
2: Смолевичи, Заславль... Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
2: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
2: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички. Это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
2: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
2: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
2: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
2: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
2: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
2: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
2: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
2: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
2: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
2: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
2: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
2: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
5: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
7: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
8: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
9: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
10: «Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами. Но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
13: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
10: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
13: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
13: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
16: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
17: Уважаемый Александр Григорьевич.
16: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Важный сигнал.
18: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
19: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
18: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
20: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
18: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
16: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
18: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
20: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредникам со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
18: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
16: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
17: Уважаемый Александр Григорьевич.
16: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
21: Мосаме сарма.
3: Лето.
21: Мосаме гарма.
3: Весна.
21: Бахар.
3: Осень.
21: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
18: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
23: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
18: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
24: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
18: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
25: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
18: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
25: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
18: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят, проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировали строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: первых уст.
15: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
0: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
22: Важный сигнал.
18: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
1: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
18: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
2: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
18: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
2: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет X-101, «Искандер-К», «Изделия 30», а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
18: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
5: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом, ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать понедельный интервал, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35

0: человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
1: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
1: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
1: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
1: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
1: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
1: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
1: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
1: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
1: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
1: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач.

0: или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
1: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
0: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
1: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
0: То есть профессиональное самоубийство.
1: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
0: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата. Это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
1: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
0: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
1: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
0: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
1: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
0: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
1: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
0: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
1: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
1: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
1: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
1: Да.
0: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
1: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная. Остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
1: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
1: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
1: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
1: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
1: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
4: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
3: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
3: Пожарник не мог. Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
5: Прям нормально дымит. понятно, что это, ну да, где-то около Валмиса.
6: Атмосфера московского региона, это же... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
7: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
8: Свечку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
9: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумират.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
14: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
13: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
15: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
13: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
14: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
16: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
17: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
13: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
18: «Что вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо? Я в столице Бульбаландии, маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
13: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
14: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она, ваша суть имперская. До сих пор будьте уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
13: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия? Так пошло целой стране», отметил минчанин Сергей.
15: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет».
13: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
19: «У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. Сандралим с говном».
13: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
21: «Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать».
10: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
13: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
14: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
13: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям, стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
0: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
1: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения – потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
22: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
13: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
14: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
13: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
3: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
4: Не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
13: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
5: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
13: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
23: А вот еще один. Взлетает. Хороший. Что у нас там повыхает?
24: Это складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
13: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. В
2: Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RI Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
6: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
13: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
7: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
13: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
13: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
11: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
9: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
12: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
9: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службы и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
16: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
9: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
17: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
15: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
18: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
15: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
18: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
15: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
19: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно, до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
0: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
9: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения, в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
1: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
9: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
14: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
9: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
19: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится по моему поручению. Ты сам не просился туда, но на твою голову выпало и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до

0: сложившаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
3: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
2: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
3: Давай.
2: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
3: Угу.
2: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
3: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
2: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
3: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
2: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
3: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
2: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
3: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
2: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
3: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
2: А если брать нормальные вещи?
3: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
2: Ого.
3: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
2: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
3: Угу.
2: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
3: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
2: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
3: Так.
2: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
3: Ну и рубашки.
2: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
3: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
2: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
3: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
2: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
3: Вот.
2: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
3: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
2: Согласен. Звучит как статусная вещь.
3: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за...

0: а право ребенка соответствует уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
0: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800. 700 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте тетрады.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
1: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
4: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
3: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
5: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
3: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
6: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
3: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
6: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
3: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
7: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
3: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
8: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
3: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
9: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
3: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
9: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
3: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
11: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
10: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
12: моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежать, у него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
10: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
13: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
10: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
14: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
15: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач на 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению в первую очередь сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
17: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
16: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
18: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
16: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
17: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут.
19: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
20: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
16: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
14: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
0: Во время посещения главой государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
2: Новости регионов на радиосигнал.
16: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
16: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
17: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
16: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
21: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
22: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
16: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
17: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
16: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
23: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
6: Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
9: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложение, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а Севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается.

0: куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники, и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
1: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
0: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила 1850 долларов. А местами, ну, доходит и до 2200.
1: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
0: Со свежим ремонтом, да.
1: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
0: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
1: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
0: Ого, это треть рынка просто испарилась.
1: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
0: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
1: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
0: Ну, логично, да.
1: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
0: Типа, куда эти деньги девать?
2: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
0: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
2: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
0: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
2: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
2: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
2: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
2: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
2: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
2: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
2: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
2: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
2: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40%.

0: Ну, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
1: А для стандартной двушки за $115 000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
0: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
1: Ого, всей семьей впрягаются.
0: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
1: Это когда сначала гасишь только проценты?
0: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 000 рублей сверху.
1: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
0: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
1: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230–280 в месяц, плюс коммуналка.
0: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
1: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
2: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
1: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
2: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20–30% прямо сейчас, либо съезжайте.
1: И это не блеф, да.
2: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
1: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
2: О, это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
2: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10–15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
2: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450–650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12–18 месяцев. И все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
1: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900–1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, Не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
5: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы. Коими является интернет-магазин? Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
7: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
8: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
9: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
10: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами. Но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширение реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
12: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
12: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
12: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
12: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
12: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
12: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
12: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
12: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
12: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
12: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
12: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
12: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
12: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
12: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
14: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
14: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
15: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
17: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? как разворачиваются события, какие проблемы там и так далее.
18: Уважаемый Александр Григорьевич.
17: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
19: Важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
20: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
21: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
17: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
17: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
2: Уважаемый Александр Григорьевич.
17: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
19: Лето.
18: Мосаме гарма.
19: Весна.
18: Бахар.
19: Осень.
18: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Важный сигнал.
23: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
24: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
23: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
25: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
23: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
26: Беларуснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
23: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
26: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
23: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
22: Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят. Проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировались строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Из первых уст.
0: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
1: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиницах и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
22: Важный сигнал.
23: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
25: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
23: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
2: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
23: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
2: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
23: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
4: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельный интервал, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
7: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось

0: инфляция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
1: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
2: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
1: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
2: Ого.
1: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
2: То есть смертность выше рождаемости?
1: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
2: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
1: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
2: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
1: Да.
2: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
1: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
2: 800 тысяч?
1: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
2: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
1: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
2: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
1: Именно так.
2: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
1: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
2: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
1: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа,

0: то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
0: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата. Это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 000 долларов недополученного дохода.
0: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 000 рублей. Это, ну, примерно 11 000 долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
0: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
0: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
0: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
0: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
0: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
0: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
0: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
0: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
0: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальные неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
0: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
0: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
0: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
4: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
3: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
3: Пожарник не мог. Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
5: Прям нормально дымит.
6: Понятно, что это, где-то уплывало.
7: Атмосфера московского региона, это же роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
5: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
8: Свечку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
9: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
11: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
13: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
14: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
13: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
15: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
13: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
14: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут».
16: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
17: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
13: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
13: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
18: «Шо вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да».
13: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», написала брещанка Олеся.
19: «Что ж вы так мешко себя ведете-то?
14: Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она, ваша суть имперская. До сих пор будьте уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
13: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» — так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
15: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
13: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
19: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России бы такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С центральным с говном.
13: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
21: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
14: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
13: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
0: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
1: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
22: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
13: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
14: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
13: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
3: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами. Но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
6: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
4: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
7: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
4: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
24: А вот еще один. Взлетай. Хороший. Что у нас там повыхает?
25: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
4: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. В Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RI Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
2: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
13: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
5: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
13: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
13: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
11: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
9: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
12: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением.
23: Важный сигнал.
16: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
17: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
16: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
18: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
16: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
18: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
16: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
0: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
10: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
1: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременность беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
3: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15.
1: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
14: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
1: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
0: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет!
6: В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
7: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
6: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
7: Давай.
6: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
7: Угу.
6: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
7: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
6: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
7: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
6: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так

0: обувь, которая развалится от первого дождя.
1: А если брать нормальные вещи?
0: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
1: Ого.
0: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
1: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
0: Угу.
1: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
0: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
1: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
0: Так.
1: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
0: Ну и рубашки.
1: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
0: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
1: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
0: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
1: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
0: Вот.
1: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
0: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
0: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
0: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы...

0: Учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
5: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
4: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
6: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
4: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
7: «Беларуснефть» — государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
4: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
7: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
4: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
8: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
4: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
9: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
4: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
10: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
4: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
10: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
4: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
12: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
11: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
14: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. У тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
16: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады, помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают, поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых, и строительные организации приступили к восстановлению в первую очередь сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
18: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
17: С печалью в глаза вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
17: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
18: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
20: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
21: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
17: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
22: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района. Укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Новости регионов на радиосигнал.
17: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Как какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
0: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
17: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
23: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
17: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
5: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
17: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
9: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. А Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, это треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных.

0: осмотр с такой дикой тревожностью, что бронирует квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
1: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
0: Точно.
1: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
0: И цены там тоже скакнули.
1: Взлетели на 15-23% всего забот.
0: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
1: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
0: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы со заемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
0: Ого, всей семьей впрягаются.
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
0: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
0: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
0: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
0: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
0: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
0: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
0: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?

0: это извечный спор.
1: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
0: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
1: Почему?
0: Если не учитывать полную стоимость владения.
1: Ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы – все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
2: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
2: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
1: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
2: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
2: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да.
2: Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
2: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово-безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
2: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
2: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
2: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
2: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
2: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупатели снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
5: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
6: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
7: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
6: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
8: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
6: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
9: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
6: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
10: «Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. подходов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующих гарантий и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
12: Угу.
11: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
12: Но подожди.
11: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
12: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
11: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
12: Какая еще ловушка?
11: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
13: Но это деньги на старт.
11: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
13: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
11: Роскошь сидеть без копейки.
13: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
11: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
13: Да почему съедает-то?
11: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
13: Ну не сгущай краски.
11: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
13: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
11: Ага, базовое.
13: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
11: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
13: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
11: Знаю.
13: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
11: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
13: Зато самые важные доли.
11: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
13: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
11: Нет, но...
13: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
11: Угу.
13: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
11: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
13: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
11: Ой, давай без этого.
13: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
11: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
10: Бюджет не резиновый.
11: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
12: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
11: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
12: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
11: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
12: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
11: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
12: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
11: И что с того?
12: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
11: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
12: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
11: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
12: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
11: Да ну?
12: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
11: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
12: Ну, это...
11: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
12: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
11: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
12: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
11: Угу, работает.
12: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
11: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
11: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
12: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
11: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
12: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
15: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
16: Уважаемый Александр Григорьевич.
15: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
17: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
18: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за 1/2 года.
16: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
19: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
16: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
18: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
16: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
15: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
21: Уважаемый Александр Григорьевич.
15: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата, это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Важный сигнал.
16: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
25: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
16: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
17: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
16: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
0: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
16: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
0: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
16: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
6: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят, проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировались строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Из первых уст.
20: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
1: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввело, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, санаториев, гостиниц и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
24: Важный сигнал.
16: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
2: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
16: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
5: «Интеграл» – это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
16: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
5: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
16: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
7: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом, ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельным интервалу, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное, это в рамках планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не

0: картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
1: 800 тысяч?
0: Да, 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
1: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
0: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
0: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
2: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
2: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
2: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
2: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
2: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
2: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
2: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос.

0: а рождение ребенка – это просто повод.
1: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
0: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
1: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
0: Да.
1: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. И есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
0: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
1: Да.
0: То есть... Мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
1: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
0: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
1: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
0: Тех, кто как раз и должен был рожать.
1: Да.
0: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
1: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
0: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
1: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
0: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
1: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
0: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
3: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
4: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
3: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
5: Пожарник не мог.
6: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
7: Прям нормально дымит.
8: Понятно, что это,
9: ну
8: да, где-то
9: около. Атмосфера московского региона, это же. Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
10: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
2: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
11: Свечку в 15-ю.
2: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
12: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
2: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве. Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
13: Вторник.
14: Мангал.
13: Среда.
14: Будх.
13: Четверг.
14: Джумерат.
13: Пятница.
14: Джума.
13: суббота,
7: хафта,
13: воскресенье,
7: итвар.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
15: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
16: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
15: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
17: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
15: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
18: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут.
19: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
20: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
15: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
1: Что вы, хлопцы, хохоты не хохоты? Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
15: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
21: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
15: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
22: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
15: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
23: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы вообще младшие братья, поэтому запаркуюсь где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России вот такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
15: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
0: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
16: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
15: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
3: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
4: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
15: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
16: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
15: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
8: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансов своих инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидросталь-конструкция».
10: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
9: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
11: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
9: подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
2: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
7: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
9: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
12: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
15: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
13: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе – Студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
15: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Варшанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
1: За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Аршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
15: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
17: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу 3 парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая 3 детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
18: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
17: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
19: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
17: Наталья Васильева, всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службы и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
20: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
17: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
22: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
21: Так, пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
23: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
21: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
23: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
21: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
0: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
3: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
17: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
4: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15.
17: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
17: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
0: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
24: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
16: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
24: Давай.
16: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
24: Угу.
16: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
24: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
16: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
24: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
16: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
24: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
16: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
24: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
16: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
24: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.

0: черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
1: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
0: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
1: Так.
0: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
1: Ну и рубашки.
0: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
1: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
0: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
1: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
0: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
1: Вот.
0: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
1: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
0: Согласен. Звучит как статусная вещь.
1: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
0: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
1: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
0: Полиэстер.
1: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
0: Ну да, ткань протирается.
1: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
0: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
1: А там цены уже другие.
0: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
1: Вот именно. И это только половина беды.
0: Почему?
1: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
0: Ты имеешь в виду спортивную форму?
1: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
0: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
1: Угу.
0: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
1: А еще кроссовки нужны.
0: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
1: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
0: Какой?
1: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
0: Да, она мгновенно становится серой.
1: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
0: Их нужно покупать пачками.
1: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
0: Скрытые платежи.
1: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
0: Это на год от 45 до 90 рублей.
1: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
0: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
1: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
0: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
1: Угу.
0: Если анализировать эту финансовую

0: Нагрузку стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
1: Расскажи подробнее, как это выглядит.
0: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
1: То есть рюкзак.
0: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
1: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
0: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
1: Появляются новые предметы, да.
0: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
1: О, да.
0: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
1: Действительно.
0: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
1: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
0: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
1: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
0: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
1: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
0: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
1: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
0: Каким же?
1: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
0: Да, постановление работает.
1: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
0: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
1: Угу.
0: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
1: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
0: Проблема гораздо глубже.
1: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
0: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
1: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
0: Зарплаты тоже нужно повышать?
1: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене 3-летней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
0: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
1: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
0: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
1: Угу.
0: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
1: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
0: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
1: Это дает чистую экономию до 20-25%.
0: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
1: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
0: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
1: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
0: Покупать бэушную форму?
1: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
0: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
1: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
0: Размажьте эти траты.
1: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
5: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
4: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
6: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
4: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
7: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
4: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
7: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
4: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
8: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
4: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
9: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
4: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без 2 станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
10: Первоначально на будущей 4-й линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта 4-й линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
4: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
10: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
4: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
12: просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
11: Ситуации в армии, тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
11: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
14: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
11: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
15: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
16: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Ницкий район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
18: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
17: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью, пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
17: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
20: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
21: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
22: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
17: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
15: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
0: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. Мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
17: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее дни однократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
18: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
17: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
1: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
2: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
5: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
17: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
18: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги.
20: Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
17: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Да. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
9: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
6: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
6: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперация ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, я бы сказал, вот этих самых труб, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услингер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, ну, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас, крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, ну, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что...

0: Это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
1: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
0: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
1: Бывало, да.
0: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
1: Давай посчитаем.
0: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
1: Никакой же.
0: 2740 рублей. Каждый месяц. На протяжении 20 лет.
1: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
0: Ага.
1: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, ну максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5,5 тысяч рублей в месяц.
2: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4 тысячи рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
1: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы со заемщиков, вписывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
2: Ого, всей семьей впрягаются?
1: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
2: Это когда сначала гасишь только проценты?
1: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за эту однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
2: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
1: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
2: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
1: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
2: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
1: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
2: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
1: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
2: И это не блеф, да.
1: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
2: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивая риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
1: О, это извечный спор.
2: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
1: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
2: Почему?
1: Если не учитывать полную стоимость владения.
2: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
1: Плюс временной лак. Дом стоит.

0: строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще не существующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
1: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
0: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка,
1: которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
0: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт голого бетона.
1: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
0: Ну да.
1: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
0: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
1: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
0: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
1: Логистика.
0: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
1: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
0: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
1: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
0: Немало.
1: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
0: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
1: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
0: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
1: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
0: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
1: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
0: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
1: А остальные 65% – это подушка безопасности?
0: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
1: А что касается новостроек. Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
0: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
1: Неузаконенные перепланировки.
0: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
1: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
0: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
1: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
0: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
1: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
4: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы. Коими является интернет-магазин? Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
2: Важный сигнал.
5: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
6: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
5: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные, говорит юрист Андрей Рудой.
7: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
5: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
8: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
5: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
9: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами. Но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ «Татарстан», где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
11: Угу.
10: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
11: Но подожди.
10: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
11: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
10: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
11: Какая еще ловушка?
10: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
12: Но это деньги на старт.
10: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
11: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
10: Роскошь сидеть без копейки.
11: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
10: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
11: Да почему съедает-то?
10: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
11: Ну не сгущай краски.
10: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
11: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
10: Ага, базовое.
11: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
10: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
11: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
10: Знаю.
11: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
10: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
11: Зато самые важные доли.
10: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
11: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
10: Нет, но...
11: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
10: Угу.
11: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
10: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
11: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
10: Ой, давай без этого.
11: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
10: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
13: Бюджет не резиновый.
10: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
13: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
10: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
11: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
10: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
11: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
10: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
11: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
10: И что с того?
11: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
10: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
11: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
10: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
11: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
10: Да ну?
11: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
10: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
11: Ну, это...
10: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
11: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
10: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
11: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
10: Угу, работает.
11: Понятная языковая среда. предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
10: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
14: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
10: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
11: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
10: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
11: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
15: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
16: Уважаемый Александр Григорьевич.
15: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
2: Важный сигнал.
17: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
18: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
17: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
19: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за 1/2 года.
17: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
16: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
17: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
19: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
17: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
15: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
21: Уважаемый Александр Григорьевич.
15: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата, это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
24: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
17: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
18: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
17: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
0: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
17: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
0: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
17: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят, проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировали строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22 500 рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
20: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
1: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государственным, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостиницах и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
2: Важный сигнал.
17: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с «Орешником».
4: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
17: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
17: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
17: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
7: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельный интервал, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках, ну, планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
9: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
10: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
8: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
10: Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
8: Ого.
10: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
8: То есть смертность выше рождаемости?
10: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
8: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
10: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
8: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
10: Да.
8: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
10: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее –

0: то это просто урбанизация, это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация, это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
1: И вот тут главный вопрос. Да, зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
0: Именно так.
1: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
0: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
1: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
0: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
1: То есть профессиональное самоубийство.
0: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
1: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
0: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
1: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц – выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
0: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
1: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
0: Вот. Вот в этом-то и вся суть. Если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
1: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
0: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
1: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
0: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строй трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
1: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
0: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
1: Да.
0: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент –

0: Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
1: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
0: Да.
1: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
0: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях – атмосфера в стране.
1: Горизонт планирования, мне кажется, это ключевое. Ребенок – это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
0: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
1: Тех, кто как раз и должен был рожать.
0: Да.
1: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит, то, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени.
0: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
1: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
0: В сухом остатке мы имеем, по сути, 4 слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто 4-м, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
1: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
0: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 000 рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
1: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
4: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
5: Это складской этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
4: Оно полыхает.
3: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
6: Пожарники не могут.
7: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
8: Прям нормально дымит.
9: Понятно, что это, ну да, где-то
10: уплывал. Атмосфера московского региона, это же роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
3: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
11: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
3: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
12: Свечку в 15-ю.
3: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
13: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
3: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
14: Пир.
2: Вторник.
14: Мангал.
2: Среда.
14: Будх.
2: Четверг.
14: Джумерат.
2: Пятница.
14: Джума.
2: Суббота.
14: Хафта.
2: Воскресенье.
14: и твар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Важный сигнал.
16: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
17: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
16: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
18: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
16: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
19: У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут.
20: Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я.
21: Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира.
16: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
16: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
0: Что вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да.
16: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», – написала брещанка Олеся.
1: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться?» Вот она ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно.
16: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
22: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
16: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
23: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы вообще младшие братья, поэтому запаркуюсь где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России вот такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
16: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
25: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республики, да и с Ираном много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
17: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
16: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям, стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
4: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
5: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
6: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
16: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
17: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят.
7: Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
16: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
10: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширение реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидросталь-конструкция».
12: Не по нам все. О, полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
11: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
13: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
11: подмосковном Каледе на после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледина – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледина моментально поднялся огромный столб черного дыма.
2: А вот еще один взлетает. Кстати, что у нас там полыхает?
3: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
11: Площадь пораженного склада Каледина 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RI Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
8: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
16: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
14: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе – Студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
16: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
0: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
16: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
18: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу 3 парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая 3 детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
19: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За 1 час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
18: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще 3 матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
20: «Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его вели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом».
18: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службы и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
4: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
18: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
21: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
5: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
21: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
5: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
22: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
5: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
22: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше.
5: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
23: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу, Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
5: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
10: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнито. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
17: Первый зам комитета, генерал КГБ.
10: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какая-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
24: Новости союзного государства.
25: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
26: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть по всему, что в принципе может возить в том числе зерно.
25: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое – по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
2: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
25: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
3: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
25: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
10: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
17: Первый зам комитета, генерал КГБ.
10: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
11: Угу.
9: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
11: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
9: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
0: Ого, в 2,5 раза урезали.
9: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
0: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
9: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
0: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
9: Да, никаких громких заявлений.
0: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
9: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
0: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
9: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
0: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
9: То есть, чтобы не быть крайним?
0: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь — это признак.

0: Другой. Физика.
1: Вот. Государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
0: А теперь 123 позиции освободили.
1: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
0: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
1: А в чем тогда?
0: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
1: То есть выжать все, что можно?
0: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
1: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
0: Ой, только не учебник.
1: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
0: В теории.
1: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
0: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
1: Не работают.
0: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
1: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
0: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
1: Так.
0: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
1: Платные мосты – это как?
0: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
1: А заводы и фермеры?
0: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
1: То есть диктуют условия поставщикам?
0: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
1: Ничего себе.
0: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
1: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
0: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
1: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
0: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
1: У них просто нет логистических скидок.
0: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
1: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
0: Давай.
1: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
0: Система трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
0: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию.

0: это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
0: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
0: Ну-ка.
1: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
0: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
0: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
0: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
0: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
0: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржей, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
0: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
0: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
1: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
1: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
1: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
1: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
1: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
1: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект. Если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
2: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
2: Затраты производителей будут продолжать расти. логистика усложнятся, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: Их отпустят тоже.
2: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
2: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
2: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
6: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
5: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
6: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
5: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
7: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
8: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
9: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
5: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
5: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
8: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее –
5: на этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
10: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
5: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
11: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
5: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
11: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, колейную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
5: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
13: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
12: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жук.
14: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
12: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
15: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
12: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
16: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
17: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
19: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
18: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
20: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления сверхбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2300 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
18: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
0: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получена полная регрессия, еще у 20% частичная регрессия. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах и лейкозах.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
18: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучивал самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
2: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
18: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
2: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
18: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
21: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
4: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тоге привяжите.
21: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
21: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
3: Важный сигнал.
5: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
24: Город Борисов, 30 лет ВЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
5: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
24: Посмотрите, какие окна.
6: у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
5: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
6: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
5: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
7: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
5: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
7: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
5: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
23: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронт вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
1: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, да, одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
21: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял две ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
4: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
21: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около миллиона человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
22: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
21: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
3: Синий.
8: Нила.
3: Коричневый.
8: Бура.
3: Зеленый.
8: Сабз.
3: Оранжевый.
8: Наранджи.
3: Фиолетовый.
8: Джамуни.
3: Красный.
8: Сурх.
3: Белый.
8: Сафед.
3: Желтый.
8: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность, целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
11: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
10: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
11: Ага, 0,45. Зафиксировали.
10: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
11: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
10: Ну да, визуально это дешевле.
11: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
10: Эта логика отлично работает, но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
11: А в чем тогда?
10: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
11: Давай с цифрами. Что там по доходам?
10: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
11: Так, 650. А в Польше?
10: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
11: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
10: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. Половина всех денег уходит просто на пропитание.
11: А в Польше?
10: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
11: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
10: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
11: 325 евро на целый месяц.
10: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
11: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
10: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
11: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
10: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
11: Да, конечно. Принятое в 2022 году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
10: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
11: Поясни, почему катастрофе?
10: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
11: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
10: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
11: А как же акции?
10: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Lidl акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
11: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
10: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
11: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
10: Да. Но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
11: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
10: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
11: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
10: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
11: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
10: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
11: Агросектор, что там происходит?
10: Там дичайший кадровый голод.

0: Человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
1: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
0: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
1: А в Беларуси?
0: 10-15%. Иногда больше.
1: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
0: Потому что таких процентов просто нет.
1: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
0: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
1: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
0: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
1: Которые рискуют своими деньгами?
0: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
1: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
0: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
1: Давай посчитаем индекс картофеля.
0: Звучит забавно, ну давай.
1: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
0: Так, а в Польше?
1: 2480 килограммов.
0: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
1: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
0: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя, а в Беларуси 60% – это картофель на развес насыпью с землей и без всякой калибровки. Мытый – это уже премиум-сегмент.
1: Ну подожди, разве качество тут так важно? Ну, земля на картошке – это же естественно, она растет в земле. Зачем переплачивать за красивый пакетик и мытье, если внутри та же самая еда? Это просто маркетинг?
0: Нет, это не маркетинг. Продажа насыпью землей – это скрытая переплата.
1: Переплата за что? За вес в земли.
0: Именно. За грязь, за гнилые клубни, которые ты не видишь из-за земли. Приносишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки. Половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию?
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычно белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одном.

0: дневной частоте. Из первых уст.
1: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
2: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Она тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
0: Важный сигнал.
3: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
4: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
3: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
4: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
3: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
5: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность, это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радиосигнал.
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
7: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. и филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
8: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Белоруссии, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
9: Ой, все началось.
8: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
9: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
8: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
9: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
8: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
9: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
8: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
9: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
8: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
9: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
8: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
9: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
8: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
9: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
8: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
9: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
8: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
9: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
8: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
9: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
8: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
9: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
10: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
9: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
10: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
9: Окей. И?
10: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
9: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
10: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
9: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
10: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
9: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
10: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
9: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
10: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
9: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
11: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
0: Важный сигнал.
12: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
13: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
12: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
13: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
12: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
13: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
12: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
14: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
12: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
14: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос – куда уходят деньги из жировок?
12: По словам экспертов, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последний – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
11: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слово расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого в порожнее, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
17: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
12: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
17: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, ну я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
12: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
18: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
19: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
18: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
12: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2. А в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
20: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радиосигнал 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, из зарплаты и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
21: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
22: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
2: Важный сигнал.
12: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
23: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
12: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
23: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
12: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
24: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
12: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
24: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
12: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
25: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу, Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
12: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
4: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста. И мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
6: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
5: Полесье.
6: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
5: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
6: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая радикально перекроила ландшафт.
5: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
6: Угу.
5: мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
6: Буквально по нажатию кнопки.
5: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
6: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
5: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
6: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
5: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
6: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
5: Слушай, ну давай тут сделаем паузу, потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
6: Возникает скепсис?
5: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепция середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
6: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
5: Ага.
6: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступает широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
5: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
6: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
5: И у него критически высокое давление на грунт.
6: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
5: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
6: Да.
5: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
6: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
5: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
6: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
5: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
6: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
5: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
6: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
5: Но почему же?
6: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
5: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
6: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
5: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
6: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
5: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
6: Которые реагируют на металл или тепло.
5: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь — это скорость.
6: Время реакции.
5: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
6: Полторы минуты. Ничего себе.
5: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
6: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
5: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систем управления огнем.
6: В ход идут высокоточные снаряды, вроде из калибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
5: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
6: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
5: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
6: И вся колонна замирает.
5: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
6: Буквально отрезают путь к отступлению?
5: Да, запечатывают мешок.
6: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
5: Глушилки.
6: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
5: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
6: В смысле?

0: заводятся танковые дизели В-84.
1: Датчики это моментально засекают.
0: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
1: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
0: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
1: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-72.
0: А это огромные медленные машины.
1: И идеальные цели.
0: Снайперы и операторы FPY прицельно бьют по кабинам операторов этих укладчиков. Мосты не наведены, техника горит. Потери до 35%.
1: Дальше часы с 12 по 48. Тот самый оперативный паралич.
0: Связи нет. Начинается снарядный и топливный голод.
1: Потому что тяжелые дроны летают в тыл и методично сбрасывают мины на небронированные грузовики с топливом.
0: А танк без солярки — это просто дорогой гроб.
1: И финал. Часы 48-96.
0: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог — полная потеря боеспособности.
1: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
0: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление — 75-80% потерь.
1: Ну, там сплошные болота.
0: А Ровненское и Сарненское — там дюны, леса.
1: Тоже до 75%.
0: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
1: А Киевское направление?
0: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
1: Подожди, 85-90%?
0: Да.
1: Но такие цифры означают, что подразделение просто моментально прекращает свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
0: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону — это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна любая броня.
1: Ну, броня и геометрия — это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
0: Вот именно.
1: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
0: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
1: Ну да, весь опыт — это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны, обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
0: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
1: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
0: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
1: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
0: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
1: Лишь бы не доехать до границы.
0: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь — это не трусость,
1: а единственная форма рационального тактического мышления.
0: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить — это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
1: Логично.
0: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной — это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня — сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров.

0: России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
1: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже московские отельеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее на 13%. Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров. Но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться, а местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
2: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
3: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели, я не помню вообще таким безлюдным город, набережная. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
4: Ой, а вот тут это работает, то работает. Тут выйти не можем, искупаться не можем. Воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
0: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов. И в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
5: Прям над нами летит.
0: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целое десятилетие. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
6: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
0: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
14: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес. Да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
13: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
15: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7 900 до 10 300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5 900 до 7 600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4 300 до 6 700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2 400 до 3 100 рублей, лаборанту – от 2 100 до 2 800, а психологу – от 2 700 рублей.
13: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016 1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
16: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
13: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
17: Верогодно, створальники бренда хотели выкарыстать приметник у найвышейшей ступени параунання, то бок назвать новый правладный мерч найлепшим, самым лепшим з усіх магчымых. Але помылилися и выкарыстали вышейшую ступень параунання, якая обозначае, что лепши – это усяго только товар, лепши за нечто іншее, але зусім не выключны у своей галине.
13: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
18: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
13: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
1: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он из данных международных расследований был причастен к зачисткам и рейдам Каминским дворам 5 лет назад. Оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
13: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным «бомберы вышли из моды», а поэтому и интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
20: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
21: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
13: Напомню, государству принадлежит доля Белакта почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
21: Во-первых, в 2025 году к Белакт присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на Белакт, который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция Белакт поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
13: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол-сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
3: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основным цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии.
23: Thank you.
22: Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
4: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 миллиона селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1,5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
22: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
4: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
22: Компания Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
4: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывезти. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
22: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
6: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
13: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно $420-$470. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатная квартира – 35%, и трешки – 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
6: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
13: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
9: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
8: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
23: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
8: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
10: Метро Новосибирска принимают на контракт.
8: Скрытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчин, отбивают его от рекрутеров.
11: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
8: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года. Поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
14: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
12: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
14: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
12: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
24: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
12: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
24: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Народной Республики, да и с Ираном много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем, мы никогда не юлили там, и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию, поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше».
12: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
1: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
12: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
24: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ – это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
15: Первый зам комитета, генерал КГБ.
24: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретаря.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
8: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
7: это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам. Ну, то есть, по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
8: Также из-за массированных атак дронов 2 недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
16: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
8: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
17: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там, 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
8: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
18: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо, и тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ – это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь. Они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
15: Первый зам комитета, генерал КГБ.
18: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретариат.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
4: Угу.
3: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
4: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
3: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
4: Ого, в 2,5 раза урезали.
3: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
4: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
3: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
4: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
3: Да, никаких громких заявлений.
4: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
3: Эта тишина действительно ключевой момент, но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
4: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
3: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
4: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
3: То есть, чтобы не быть крайним?
4: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
3: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
4: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
3: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
4: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
3: Вот, государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
4: А теперь 123 позиции освободили.
3: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
4: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
3: А в чем тогда?
4: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
3: То есть выжать все, что можно?
4: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
3: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
4: Ой, только не учебник.
3: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
4: В теории.
3: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
4: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
3: Не работают.
4: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
3: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает. Выглядит как конкуренция.
4: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
3: Так.
4: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
3: Платные мосты – это как?
4: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
3: А заводы и фермеры?
4: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
3: То есть диктуют условия по

0: Государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
1: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
0: У них просто нет логистических скидок.
1: Да, у них изначально другая структура затрат. Поэтому крупные игроки не боятся, что покупатель массово уйдет в мелкую розницу. Крупные сети формируют ценовой фон в масштабах всей страны.
0: Хорошо, механика ясна. Торговые сети имеют огромную власть над полкой. Но давай разберем сторону производителей.
1: Давай.
0: До июля 2026 года они находились под жесточайшим прессом. Нужно выпустить товар, уложиться в регулируемую цену, заплатить сетям за место на полке и при этом хоть что-то заработать.
1: Система трещала по швам.
0: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
1: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
0: Логично.
1: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
0: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
1: Ну-ка.
0: Смотри, если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
1: Те самые 900 миллилитров молока вместо литра.
0: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
1: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
0: Какой?
1: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
0: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
1: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
0: Проще гнать то же самое.
1: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
0: Понятно.
1: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
0: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
1: Угу.
0: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
0: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
0: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
0: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старое правило игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже Дикий Запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
0: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
0: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
0: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе. Фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
0: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект, если

0: система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос. А являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
0: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
0: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
0: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
0: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
1: Думаешь, дойдет до этого?
0: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
1: И их отпустят тоже.
0: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
1: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
0: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
1: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
0: Никогда не остается в минусе.
1: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так Друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
7: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
6: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
7: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
6: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
8: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
9: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
10: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
6: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
6: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
9: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
6: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
11: «Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее».
6: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
12: Алюминиевая банка была импортной, и после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи, без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
6: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
12: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, колейную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
6: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
14: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
13: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуковский.
15: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
13: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
16: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией и всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
13: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
17: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
18: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная плата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
19: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
20: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
21: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также могут его предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
20: К слову, простым рабочим на БелАЭС предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю – 1430, лаборанту химанализа – до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
22: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичные регрессии. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей – это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах или коже.
5: Новости регионов на радио «Сигнал».
20: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в ТикТок видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку, рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги: наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
20: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный, без лишней скромности, белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
1: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
20: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
1: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
20: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопозитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
7: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
23: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
7: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
24: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к тайге привяжите.
7: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
25: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
7: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры, но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты, а в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
8: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
10: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
6: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
10: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
6: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
10: Вот. Вот какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите? Это, получается, 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
6: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
11: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
6: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
12: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос: куда уходят деньги из жировок?
6: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
8: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю: ты помощник президента по этим вопросам. Но, несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена. Вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.
14: Новости союзного государства.
7: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
23: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
7: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
24: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
7: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
25: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет — это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
7: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
2: Синий.
15: Нила.
2: Коричневый.
15: Бура.
2: Зеленый.
15: Сабз.
2: Оранжевый.
15: Наранджи.
2: Фиолетовый.
15: Джамуни.
2: Красный.
15: Сурх.
2: Белый.
15: Сафед.
2: Желтый.
15: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы разбираем тему, которая касается каждого белоруса, который хоть раз заходил в магазин и смотрел на ценник с ощущением, что что-то здесь не так. Тему, которую принято замалчивать в официальных сводках и наряжать в красивые слова о социальной ответственности государства. Мы говорим о еде, о самом базовом, что есть в жизни человека, и о том, почему белорус, покупая картошку дешевле, чем поляк, на самом деле платит за нее значительно дороже. Мы говорим о системе, которая десятилетиями создает иллюзию заботы, маскируя под ней структурную бедность и экономическую несостоятельность целой модели хозяйствования, и мы будем говорить об этом без прикрас, без сочувствия и без политических реверансов, просто честно, с цифрами, фактами и последствиями для миллионов обычных людей.
19: Отличное начало. Сразу берем быка за рога.
18: Да, давай сразу к делу. Если зайти в абсолютно любой минский супермаркет, ну, просто подойти к овощному отделу и посмотреть на ценник обычного картофеля, там будет цифра. Примерно 0,45 евро за килограмм.
19: Ага, 0,45. Зафиксировали.
18: А теперь мысленно переносимся, скажем так, в соседнюю Польшу. Заходим в условную Бедронку. Там тот же самый килограмм обойдется уже в 0,58 евро.
19: На первый взгляд кажется, что система в Беларуси работает. В абсолютных цифрах-то картошка реально дешевле. 0,45 меньше, чем 0,58.
18: Ну да, визуально это дешевле.
19: Если человек зарабатывает мало, ему, ну, откровенно плевать на сложную макроэкономику, ему важна вот эта конкретная цифра на ценнике, чтобы просто прийти и купить еду сегодня. Кажется логичным – ниже доходы, ниже цены. Разве это не защита покупателя?
18: Эта логика отлично работает. Но ровно до того момента, пока не начинаешь считать покупательную способность. Потому что реальная стоимость измеряется вообще не в центах.
19: А в чем тогда?
18: В проценте потраченного времени и труда. Того труда, который нужно вложить, чтобы эту еду купить. И вот тут базовая математика доходов просто, ну, вдребезги разбивает всю эту иллюзию дешевого ценника.
19: Давай с цифрами. Что там по доходам?
18: Средняя зарплата в Беларуси, если брать данные за июль 2026 года, это около 2300 рублей. В пересчете примерно 650 евро.
19: Так, 650. А в Польше?
18: А в Польше за тот же период средний доход перевалил за 6200 злотых. То есть это около 1450 евро.
19: Ого! То есть разница в доходах больше, чем в два раза. Но подожди, разница в цене на картофель при этом всего процентов 20.
18: Вот. Вот именно. И это подводит к главному индикатору уровня жизни, к доле расходов на еду от совокупного дохода. В Беларуси это порядка 50%. половина всех денег уходит просто на пропитание.
19: А в Польше?
18: 25%. В два раза меньше нагрузка на бюджет.
19: Ничего себе. То есть в белорусских реалиях половину каждого рабочего дня человек трудится исключительно для того, чтобы восполнить калории.
18: Да, физически это означает именно это. Давай посчитаем остаток. Из 650 евро, если отнять половину на базовые продукты, на руках остается всего 325 евро.
19: 325 евро на целый месяц.
18: На все. Коммуналка, транспорт, одежда, лекарства. А теперь берем польский сценарий. Доход 1450, отнимаем 25%. Остается 1087 евро.
19: Разрыв просто колоссальный. 300 с небольшим против почти 1100 евро.
0: И вот эти оставшиеся деньги определяют разницу между развитием и, ну, банальным выживанием.
19: Но возникает резонный вопрос. За счет чего вообще удерживается эта цена в 45 центов? Инфляция же есть, издержки растут. Как ценник не взлетает?
0: А вот тут начинаются административные регулирования. Механика контроля. Помнишь знаменитое постановление номер 713?
19: Да, конечно. Принятое в 22-м году на фоне инфляционной турбулентности. Но слушай, разве в условиях кризиса жесткий контроль цен не был единственным способом остановить панику?
0: Как временная мера, ну, скажем, на месяц-другой, возможно, это сбило ажиотаж. Но прошло 4 года. Изначально под регулирование попали 199 товаров, зафиксировали предельные торговые надбавки, и это привело к катастрофе для ритейла.
19: Поясни, почему катастрофе?
0: Когда маржа ограничена сверху государством, у торговых сетей исчезает любой экономический стимул, да и возможность инвестировать в развитие. Зачем закупать новые холодильники или строить классные распределительные центры, если твоя прибыль искусственно срезана?
19: То есть сети просто перестали вкладываться в сервис и логистику. Логично.
0: Да. И что еще хуже для покупателя, исчезли реальные рыночные скидки.
19: А как же акции?
0: Настоящих акций больше нет. В тех же польских дискаунтерах в Бедронке или Лидл акции – это инструмент привлечения трафика. Они могут продавать картошку или бананы вообще в убыток, чтобы человек пришел и заодно купил выпечку или кофе с высокой наценкой.
19: Поняла. Ритейлер сам балансирует рентабельность корзины.
0: Именно. А при тотальном контроле цен в Беларуси это незаконно. Нельзя на один товар задрать надбавку, чтобы компенсировать минус по-другому. Цены зажаты. Ритейл вынужден держать усредненную, невыгодную цену на все.
19: И в итоге ассортимент сужается. Производители отказываются делать то, что приносит убыток. Неудивительно, что список регулируемых позиций пришлось сокращать до 76.
0: Да, но есть еще один фактор. Скрытый налог, который многие просто не замечают. Это НДС, налог на добавленную стоимость.
19: Угу. Который вшит в итоговую цену на кассе.
0: Да, в Беларуси НДС на многие продукты доходит до 20%. А в Польше ставки льготные от 0 до 5% на базовую еду.
19: То есть, если себестоимость корзины продуктов 100 рублей или злотых,
0: то белорус платит 120 рублей, из которых 20 забирает государство, а поляк платит 105 злотых максимум.
19: Получается, что высокий НДС перекачивает деньги бедных слоев населения. Ведь бедные тратят на еду большую часть дохода.
0: Абсолютно точно. Это регрессивный налог. Но давай копнем еще глубже. Розничная торговля страдает, налоги высокие, но проблема ведь начинается прямо на земле, на полях.
19: Агросектор. Что там происходит?
0: Там дичайший кадровый голод. Дефицит механизаторов и водителей спецтехники в стране достигает 25%.
19: Четверть рабочих мест пустует. Вау. И куда все делись?
0: Низкие зарплаты. Специалисты просто уезжают. Либо на стройки в города, либо вообще за границу, где за тот же самый труд платят нормальные деньги.
19: Но если людей не хватает, нужно автоматизировать процессы. Разве нет? Ставить линии сортировки, современные комбайны.
0: В теории – да. И польский агросектор так и сделал. Они модернизированы по полной. Спасибо европейским фондам. Там, где в белорусском колхозе 10 человек вручную перебирают овощи, в Польше работает автоматизированная оптическая линия.
19: Так а в чем проблема взять кредит и купить такую линию?
0: В стоимости денег. Польский фермер кредитуется под 4-6% годовых.
19: А в Беларуси?
0: 10-15%. Иногда больше.
19: Ого! То есть система работает так. Мы отказываемся взять кредит под низкий процент на современный склад.
18: потому что таких процентов просто нет.
19: Да, и в итоге вынуждены работать на старом оборудовании. Слушай, это как отапливать дом, сжигая деньги в печке. Просто потому что жалко купить нормальный котел.
18: Очень точная аналогия. И знаешь, к чему это приводит на практике? К потерям. В устаревших овощехранилищах в Беларуси сгнивает до 20% урожая.
19: Каждый пятый мешок идет на выброс. А в Польше?
18: Менее 5%. И тут еще вопрос структуры собственности. В Польше 80% рынка – это частные фермеры.
19: Которые рискуют своими деньгами.
18: Да. Если у него сгниет картошка, он обанкротится. А в Беларуси основа – это государственные колхозы, которые работают на план, на валовый сбор, а не на прибыль.
19: Главное – отчитаться, что посеяли и собрали, а сколько сгнило – это уже вторично.
18: Но как вся эта неэффективность отражается на конкретной корзине?
19: Давай посчитаем индекс картофеля.
18: Звучит забавно, ну давай.
19: На среднюю зарплату в Беларуси можно купить 1437 килограммов картофеля.
18: Так, а в Польше?
19: 2480 килограммов.
18: Разрыв больше тонны. Ничего себе!
19: Да, 1043 килограмма разницы. Но количество – это полбеды. Давай поговорим о стандартах качества.
18: В Польше 70% овощей в дискаунтерах продается мытыми с четкой маркировкой производителя.

0: привозишь домой килограмм, чистишь, вырезаешь гниль, и у тебя остается грамм 700. Плюс отсутствие ответственности.
1: В смысле ответственности?
0: Когда картошка в брендированном пакете, фермер отвечает репутации. Если там гниль, магазин вернет партию. А когда это общая куча в ящике, кто виноват? Никто.
1: Понятно. И все это на фоне разницы в субсидиях, так?
0: Да, в ЕС прямые выплаты за гектар. Прозрачно и эффективно. А в Беларуси косвенные субсидии убыточным хозяйствам через дешевую энергию, которая консервирует их неэффективность.
1: Получается мрачная картина. Тонна недополученной картошки, половина зарплаты уходит на еду. Это же прямое влияние на судьбы людей.
0: Жизнь от зарплаты до зарплаты. Любая поломка техники или, не дай бог, болезнь – это финансовая катастрофа.
1: Да, приходится брать микрозаймы или жестко экономить.
0: И в долгосрочной перспективе это отказ от платной профилактической медицины. Люди экономят на здоровье, экономят на образовании детей, на кружках.
1: И физически невозможно откладывать на пенсию.
0: Совершенно невозможно. Плюс психологическое давление, хронический финансовый стресс вызывает депрессии. Макроэкономический итог этого всего. Страна просто теряет квалифицированные кадры. Они уезжают.
1: Получается, этот социальный ценник в магазине, эти 45 центов, это не щит, который защищает человека, это скорее ширма. И пока ты смотришь на этот ценник, система с другой стороны забирает у тебя возможность дать ребенку образование или просто спокойно спать по ночам.
0: Абсолютно верно. Реальная социальная защита – это эффективно работающая экономика с высокими доходами, а не армия контролеров с постановлениями. Иллюзия дешевизны только скрывает реальную деградацию уровня жизни. Вот такая получилась картина. Обычный белорус, приходя в магазин, не думает о постановлениях или о разнице в кредитных ставках для фермеров. Он просто считает деньги и понимает, что в этом месяце снова не хватит на что-то еще. Он не нуждается в экономических справочниках, чтобы понять, что что-то здесь не так. И никакой социальный ценник не сделает это ощущение менее острым. Потому что ощущение это вызвано не ценой на картошку, а глубокой структурной, системной разницей в том, как устроена экономика страны, которая дала тебе эту картошку, и страны, которая просто позволила людям ее вырастить. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Первый заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Юрий Костюк о снижении количества фактов незаконной предпринимательской деятельности в сфере такси.
4: Цифры в первую очередь говорят о том, что количество нарушений, которые выявляет транспортная инспекция сегодня, оно, конечно, сегодня очень сильно снижается. В первую очередь надо отметить тот факт, что вытесняется теневой сектор с рынка нашей экономики. Количество фактов незаконной предпринимательской деятельности, которое выявлено за 5 месяцев 2026 года, на 56% ниже, чем аналогичный показатель 2025 года. Это существенный показатель, на наш взгляд. Вот. Также количество административных правонарушений в целом, выявляемых транспортной инспекцией, в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси сократилось на 32%. Такие административные правонарушения, как участие автомобилей такси без государственного технического осмотра, оно практически сошло на нет. Цифры стремятся к нулю. К примеру, если в 2024 году, за первые 5 месяцев 2024 года, это дорегистровый период, было выявлено транспортной инспекцией 221 такое нарушение, то за неполные 5 месяцев 2026 года всего 7 случаев. Вот, несоответствие водителя требованиям законодательства тоже такой для нас очень важный показатель, потому что это нарушение существенно влияет на безопасность предоставляемых услуг. Да. Оно тоже стремится к нулю, и если в 2024 году было 51 такое административное правонарушение, то в 2026 году это всего 2.
2: Важный сигнал.
5: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие.

0: Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
1: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот с стоимостным объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
0: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
1: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
0: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
4: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям. Основная цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные 2 еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
7: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
6: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
8: Ой, все началось.
6: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
8: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
6: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
8: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
6: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
8: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
6: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
8: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
6: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
8: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
6: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
8: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
6: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
8: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
6: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
8: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
6: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
8: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
6: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
8: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
6: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
8: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
6: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
8: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
6: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
8: Окей. И?
6: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
8: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
6: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
8: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
6: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
8: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
6: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
8: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
6: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
8: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
9: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Важный сигнал.
10: Хуже бараков и трущоб. Жителям Борисова снова отказали в ремонте коммунальных сетей. И это еще не зима.
11: Город Борисов, 30 лет в ЛКСМ, 29. Посмотрите, какие дороги. Все разбитое.
10: Житель Борисова показал, как выглядит его дом. По словам мужчины, жильцы систематически просят обратить на него внимание местных чиновников и коммунальщиков. Но в ответ люди получают формальные отписки и полное безразличие к проблеме.
11: Посмотрите, какие окна у людей, в каких условиях они живут. Посмотрите. И вот это все называется центр города.
10: Бесхозяйственность, разруха и безразличие захватили не только эту улицу, но и весь Борисов, говорит мужчина.
11: Вот, какие окна. Посмотрите, в каком состоянии люди живут. Вот подъезд. Вот, видите, это получается 21 век. 21 век. И вот такой вот дом. Ужасно. В ужасном состоянии. И как здесь люди живут, непонятно.
10: Коммунальная инфраструктура по всей Беларуси стареет быстрее, чем власти успевают ее ремонтировать, комментирует эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Котов.
12: Сейчас ремонтируют отдельные участки сетей, отдельные дома, но общую проблему это не решает. После последнего отопительного сезона даже официально признали рост аварий на теплоснабжении и водопроводах. А главной причиной назвали износ коммуникаций. На 2026 год обещают заменить больше 200 километров теплосетей и почти 500 километров водопровода и канализации. Но для всей страны это очень скромная огромные объемы. Пока одну трубу меняют, рядом успевают проржаветь еще несколько.
10: При этом коммунальные услуги для населения продолжают дорожать. В 2026 году власти увеличили платежи за типовую квартиру на 22,5 рубля, а тарифы на отопление, горячую воду и часть других услуг повышали в несколько этапов, напоминает эксперт.
12: Люди каждый месяц платят за техническое обслуживание и капитальный ремонт, но годами продолжают жить с разбитыми подъездами, старыми окнами, текущими крышами и аварийными трубами. Поэтому у жильцов возникает справедливый вопрос: куда уходят деньги из жировок?
10: По словам эксперта, в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Старые дома и коммунальные сети будут продолжать дряхлеть, количество аварий расти, а жильцы будут получать все более дорогие жировки и все те же ответы о том, что денег на капитальный ремонт пока нет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о бюрократии, которая мешает делу.
9: Важно понять, что нам мешает. Первое. Наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами по себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами. И даже часто я приводил эти примеры. Бывает так. Президент принял решение. Осталось только его облечь и подписать соответствующий указ президента или распоряжение. Месяцами принятое решение вы пытаетесь на одном листе подготовить указ или распоряжение для подписания президента. Ну что это такое? Последний пример – история с проектом нового, как я уже говорил, целлюлозного комбината на Витебщине. Оказывается, нужно аж два президентских указа. Первый, чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство старых инвесторов. Второй, чтобы запустить новый инвестпроект. Ну два так два. Неважно, два или один, но вы внесите. Начинают предлагать, а давайте все в один указ, а другие в два указа. Чиновники переливают из пустого порожня, который месяц, а проект не двигается. Вот отсюда и предложение. Боты одели, кирзовые сапоги и в армию. Договоренность на высшем уровне давно достигнута. А мы утонули в бюрократии. Я прошу по всем инвестпроектам, которые будем сегодня обсуждать, четко сказать, где реальные проблемы, а где волокита с нашей стороны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Войны за парковки. Сколько стоят платные паркоместа и кто их себе может позволить?
14: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
10: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
14: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стояла на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
10: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
15: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
16: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
15: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
10: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10-й части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
17: Среди множества конспирологических теорий, претендующих на разрушение привычных исторических нарративов, одна особенно интригует и озадачивает. Она гласит, что Санкт-Петербург вовсе не был построен Петром I, а является остатком древней цивилизации. Некоторые утверждают, что монументальные здания и удивительная планировка города – это не дело рук царя-реформатора, а наследие народа, существовавшего задолго до его правления. Главным доводом в пользу этой теории являются масштабные строительные технологии, примененные при создании зданий XVIII века. Якобы каменная резьба, обработка металла и даже стекло – все это свидетельствует о наличии более развитых технологий, чем могли позволить себе архитекторы того времени. Железобетонные конструкции, которые не поддаются разрушению и коррозии, добавляют веса этим заявлениям. Однако самым ошеломляющим аргументом является утверждение, что такие грандиозные памятники, как Исаакиевский собор или Александровская колонна, были найдены Петром, а не построены им. Конспирологи уверены, Петр всего лишь откопал этот город после загадочного великого потопа, в котором Петербург был затоплен на 7 метров. Несмотря на отсутствие доказательств, сторонники этой теории продолжают настаивать на том, что Санкт-Петербург – это древний Толиан, столица забытой цивилизации атлантов, которую однажды вернули в свет. Официальная наука, конечно, отвергает эти идеи, но, как часто бывает, заговор молчания лишь подогревает интерес к подобным теориям. Поэтому больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Осужденного за служебный подлог и халатность могилевчанина обязали выплатить госпредприятию 500 тысяч рублей причиненного ущерба. Чтобы обезопасить семейную недвижимость, мужчина переписал все на родственников. Приговор могилевчанину вынес в 2022 году суд Белынического района. Когда решение вступило в законную силу, из зарплаты и пенсии мужчины стали удерживать часть средств. Однако сумма долга оставалась значительной. Прокуроры выяснили, что еще в 2021 году, когда в отношении фигуранта проводилась проверка, он заключил с супругой брачный договор, по условиям которого принадлежащая им на праве совместной собственности квартира в Минске переходила в единоличную собственность жены. Позже женщина подарила недвижимость в Минске дочери, а собственником квартиры в Могилеве стал сын осужденного. В результате у должника не осталось ни одного объекта недвижимости на праве собственности. Сотрудники надзорного ведомства через суд признали эти сделки недействительными. Квартиры будут учтены в рамках принудительного исполнения, заверили в Генпрокуратуре. В Солигорском районе иномарка врезалась в эвакуатор. 21-летний житель Солигорска на «Мерседес» ехал по трассе Р-23 Минск-Микошевичи. На 153-м километре он выехал на встречную полосу для обгона и совершил лобовое столкновение с эвакуатором «Газель». В результате ДТП водитель легковушки и его 18-летняя пассажирка, жительница Старобина, погибли на месте. В больницу с травмами различной степени тяжести помещена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, которая также находилась в иномарке. Водитель эвакуатора не пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Полоцком районе нетрезвая поездка на моторной лодке по озеру закончилась гибелью человека. Двое нетрезвых мужчин решили переплыть на моторной лодке озера Сердово. На обратном пути в лодку к ним сели двое тоже нетрезвых попутчиков. Во время движения на высокой скорости плавсредство сильно раскачало, в результате чего все находившиеся на борту оказались в воде. Не умевший плавать 47-летний житель Полоцка стал тонуть. Спустя время мужчину без признаков жизни извлекли из воды товарищи. Уже известно, что лодка не была зарегистрирована, а обязательные спасательные жилеты на борту отсутствовали. Обстоятельства и причины трагедии выясняют следствие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предостерег об опасности думскроллинга, привычки бесконечно прокручивать новостные ленты.
18: Когда он действительно читает и отдает предпочтение отрицательным новостям, убили, взорвали, посадили и так далее, и так далее, у него идет, естественно, его реакция со стороны организма. Вот, это может и провоцировать и депрессию. Вот, а кто-то может быть особенно впечатлительный и постараться руки на себя наложить. Такие вещи есть.
2: Важный сигнал.
10: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
19: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
10: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
19: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
10: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
20: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
10: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
20: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
10: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
21: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро, не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
10: Z-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр экономики Юрий Чеботарь о проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2027 год.
1: Подготовка прогноза и рассмотрение основных параметров социально-экономического развития нашей страны на следующий год – это закономерный этап в работе правительства в плане реализации нашей самого главного документа – пятилетней программы социально-экономического развития до 2030 года. Поэтому основные параметры прогноза непосредственно увязаны с пятилетней программой. Ключевой – это достаток и благосостояние нашего населения. В этом плане мы предусмотрели выполнение всех наших основных задач, приоритетов пятилетней программы. Продолжится реализация 20 государственных программ, 18 и 7 отраслевых и региональных и так далее. Ключевые параметры вот, прогноза на следующий год как раз таки вот, и крутятся вокруг всех основных этих приоритетов. Ну, надо отметить, что подготовка прогноза велась все-таки вот в условиях большой такой турбулентности. Мы видим, внешние условия меняются тут уже не каждый месяц и неделю, каждый день. Поэтому надо вот сказать, что по сравнению даже вот с прошлым годом, когда мы делали пятилетнюю программу, эти вот внешние условия существенно изменились. Мировой ВВП замедляется, и об этом сегодня говорят все агентства. Наши основные торговые партнеры снижают свои планки роста. И мы, конечно, на это тоже реагируем. Поэтому одной из новелл прогноза стало то, что мы посмотрели внешние условия и наших других экономических партнеров, стран СНГ, дальние дуги и так далее, и в том числе ориентируемся на это.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы заглянем на северную границу Украины и детально разберем, как непроходимые болота Полесья превратились в самую технологичную и смертоносную килл-зону 21 века. Мы смоделируем гипотетическую попытку прорыва с территории Белоруссии и объясним, почему любой приказ о наступлении на этом векторе станет мгновенным и необратимым самоубийством. И самое главное, мы попробуем прочесть «Между строк» мысли тех белорусских офицеров, которые прекрасно понимают, какой капкан захлопнется перед ними в первые же секунды реального боя.
22: Да, и знаешь, чтобы вообще понять масштаб этой ловушки, нужно начать даже не с дронов и не с артиллерии. Фундамент здесь – это сама земля.
4: Полесье.
22: Именно. Полесье всегда было сложнейшим макрорегионом. Ну, вспомни Вторую мировую, даже тогда крупные армейские соединения старались эти болота обходить 10-й дорогой.
4: Ага. Потому что это гигантская естественная преграда.
22: Но сейчас это уже не просто сложный рельеф, это тотальная гидротехническая инженерия, которая радикально перекроила ландшафт.
4: То есть природный фильтр просто взяли и искусственно усилили. Если посмотреть на реки Припять, Уж, Горынь, Ствига, Слот, вся эта водная сеть теперь работает как один огромный механизм обороны.
22: Угу.
4: Мосты через эти реки, насыпные дамбы, они либо физически уничтожены, либо заминированы и готовы к подрыву в любую секунду.
22: Буквально по нажатию кнопки.
4: И огромные площади пойменных лугов просто уходят под воду. Любое направление, где теоретически могла бы пройти тяжелая броня, мгновенно превращается в абсолютную топь.
22: Но вода — это только первый слой. Дальше начинается бетон. Там выстроена многослойная оборона, которая уходит вглубь на 30-40 километров.
4: И стандарты этих заграждений, честно говоря, поражают. Противотанковые рвы шириной в 5 метров.
22: И 3 метра в глубину. Да-да, их невозможно перепрыгнуть без тяжелых мостоукладчиков. Плюс эти знаменитые зубы дракона, железобетонные тетраэдры.
4: Причем это не просто куски бетона, раскиданные по полю. Они связаны стальными тросами и намертво залиты бетоном у основания.
22: И все это прикрыто долговременными огневыми точками, дотами. Массивные такие железобетонные бункеры с подземными галереями, которые выдерживают прямое попадание 152-го калибра.
4: Слушай, ну давай тут сделаем паузу. Потому что звучит это, конечно, масштабно, но...
22: Возникает скепсис?
4: Но... Ну да. Рвы, бетонные надолбы, подземные бункеры — это же как бы концепции середины прошлого века. Разве в современной войне нельзя любую статичную линию прорвать массированным ударом?
22: В теории можно. Если мы говорим о классической войне, ну, где-нибудь в степи, где есть оперативный простор для маневра.
4: Ага.
22: Но в Полесье работает концепция узких горлышек или дефиле. Из-за болот наступать широким фронтом физически невозможно. Двигаться можно только невероятно узкими колоннами строго по асфальту.
4: То есть развернуть танки в боевой порядок по-фронтовому просто негде?
22: Совершенно негде. Это не линия фронта, это природный коридор. Возьми тот же Т-72Б3, он весит больше 45 тонн.
4: И у него критически высокое давление на грунт.
22: Вот именно. Если эта машина попытается съехать с твердого асфальта на обочину или в поле, все. Гусеницы моментально перемалывают торф, и танк садится на днище по самую башню.
4: Значит, вся эта армада вынуждена выстраиваться друг за другом и ползти по одной дороге.
22: Да.
4: Хорошо. Физическая преграда, это понятно. Колонна едет медленно и предсказуемо. Но как узнать, что она вообще поехала? До того, как она подойдет к границе.
22: А вот тут мы упираемся во второй уровень обороны – цифровую стену.
4: Скрытно накопить войска в Беларуси сейчас ведь технически нереально.
22: Абсолютно. Вдоль всей границы развернута мультисенсорная сеть. Высотные мачты с мощными тепловизорами, радиолокационные станции.
4: Это понятно, это база, но там есть и более продвинутые вещи. Скрытые датчики прямо в лесах, сейсмические и акустические.
22: И они фиксируют все. Сейсмические датчики улавливают вибрацию грунта за несколько километров. Алгоритмы могут по ритму вибрации отличить гусеничную технику от колесной.
4: А акустические слушают шум двигателей. Они могут засечь прогрев танковых дизелей прямо в парках техники.
22: Стоп. Услышать звук мотора на базе за десятки километров от границы звучит как сценарий фантастического фильма.
4: Но почему же?
22: Да потому что там куча фонового шума, ветер, фуры на трассах, предприятия работают. Как можно вычленить именно танк?
4: Если посадить человека в наушниках, никак. Но тут лучше использовать аналогию с нейросетью. Эти датчики подключены к единой автоматизированной системе управления войсками.
22: То есть они фильтруют шум в реальном времени?
4: Да. У них есть акустические сигнатуры конкретных двигателей. Как только система видит тепловую аномалию и нужную вибрацию, этот сигнал моментально превращается в цифровой прицел.
22: Ага, поняла. То есть это не просто стена, это такая гигантская паутина.
4: Отличная метафора. Танк только заводит двигатель и уже касается края этой паутины. Добавь сюда фотоловушки с инфракрасной подсветкой на деревьях.
22: Которые реагируют на металл или тепло.
4: Именно. Плюс непрерывный контроль воздуха беспилотниками. И самое важное здесь – это скорость.
22: Время реакции.
4: Да. Время от фиксации цели до передачи точных координат артиллерии и операторам дронов от 45 до 90 секунд.
22: Полторы минуты. Ничего себе.
4: Это полностью меняет правила игры. И вот тут начинается то, что можно назвать алгоритмом огненного мешка.
22: То есть фаза бесконтактного уничтожения.
4: Да. Никакого стрелкового боя. Колонна пересекает границу, и каждый метр дороги уже заранее внесен в планшеты систему управления огнем.
22: В ход идут высокоточные снаряды, вроде эскалибров, кассетные боеприпасы РСЗО.
4: Причем бьют не просто в случайном порядке. Главная тактика – парализовать колонну. Мобильные группы с ПТРК, джавелинами или стугнами уничтожают головную и тыловые машины.
22: Это жестоко, но невероятно эффективно. Первая и последняя машины горят, съехать на обочину нельзя из-за болот.
4: А те обочины, где вроде бы сухо, сверхплотно заминированы. ТМ-62, МОН-50 – все это подрывается дистанционно.
22: И вся колонна замирает.
4: Становится идеальной статичной мишенью. А дальше применяются динамическое отсечение. Тяжелые дроны «Баба-Яга», «Вампир» и система дистанционного минирования «РАМ» засыпают минами дорогу позади колонны.
22: Буквально отрезают путь к отступлению?
4: Да, запечатывают мешок.
22: Слушай, но логичный вопрос. Колонна встала. Почему командирам просто не врубить РЭБ?
4: Глушилки.
22: Да, заглушить эти дроны, наладить связь, вызвать свою артиллерию для прикрытия.
4: А вот тут вскрывается колоссальная технологическая пропасть. Применение мощных систем РЭБ, с другой стороны, приводит к тому, что у колонны полностью выгорают каналы связи тактического звена.
22: В смысле их штатные рации?
4: Да. Стандартные радиостанции Р-168 просто глухнут. Командир танка не то что со штабом связаться не может. Он не может передать приказ экипажу машины, которая стоит в 10 метрах за ним.
22: Ого! То есть они оказываются полностью слепыми и глухими в этом ревущем металле.
4: Абсолютный оперативный паралич. И чтобы понять, как это выглядит на практике, давай перенесем этот алгоритм на конкретный таймлайн.
22: Давай. Смоделируем попытку прорыва силами 5-6 механизированных бригад.
4: Хроника 96 часов. Час ноль. В Лунице, Сталине и Пинске заводятся танковые дизели В-84.
22: Датчики это моментально засекают.
4: И сразу же наносится упреждающий удар РСЗО. Еще на этапе марша выбивается до 10% инженерной техники.
22: Это критично. Без инженерии дальше ехать бессмысленно.
4: И вот часы с 1 по 12. Головные заставы упираются в те самые 5-метровые рвы.
22: Пытаются навести переправы танковыми мостукладчиками МТУ-7.

0: 6.
1: Остатки сил отрезаны системами дистанционного минирования и методично добиваются артиллерии 155-го калибра. Итог – полная потеря боеспособности.
0: Ну и массовая сдача в плен тех, кто уцелел.
1: Если разбить это по направлениям, цифры просто катастрофические. Волынское направление – 75-80% потерь.
0: Ну там сплошные болота.
1: А Ровненское и Сарненское – там дюны, леса.
0: Тоже до 75%.
1: Черниговский вектор чуть суше. Там от 65 до 70.
0: А Киевское направление?
1: Через Чернобыльскую зону. Радиоактивные грунты. 85-90% потерь.
0: Подожди, 85-90%?
1: Да.
0: Но такие цифры означают, что подразделения просто моментально прекращают свое существование. Неужели на сотнях километров границы физически нет ни одной, ну вообще ни одной бреши?
1: Нет. Мосты через Уж и Ирпень ликвидированы полностью, дороги взорваны, малейший съезд в сторону – это заминированное болото. Против этой геометрии бессильна и любая броня.
0: Ну, броня и геометрия – это холодные расчеты, а наступать-то должны живые люди.
1: Вот именно.
0: Как осознание этого математически неизбежного финала влияет на офицеров, которым могут отдать этот приказ?
1: Это, пожалуй, самое интересное. Очевидно, что в вооруженных силах Беларуси сейчас колоссальный дефицит реального боевого опыта.
0: Ну да, весь опыт – это полигоны и красивые отчеты на учениях. А с другой стороны – обстрелянные подразделения, которые ведут тотальную сетицентрическую войну.
1: И офицеры это прекрасно понимают. У них есть доступ к спутниковым снимкам. Они видели, что осталось от колонн весной 22 года. И это при том, что тогда оборона была в разы слабее.
0: Это формирует абсолютный психологический упадок. Никто не хочет идти в мясорубку с предрешенным исходом.
1: Анализ ситуации с точки зрения Генштаба показывает невероятную технологическую пропасть. Бумажные карты масштаба 1 к 50 тысячам против натовского контура управления огнем в реальном времени.
0: И что делать в такой ситуации офицеру на месте? Выходит, главная задача не выполнить приказ, а найти легитимный способ его саботировать.
1: Именно. Ломать технику прямо в парке, ссылаться на поломки связи, намеренно терять ориентировку на марше.
0: Лишь бы не доехать до границы.
1: Да, потому что это не защита Родины, это отправка людей на бессмысленный убой ради чужих геополитических обязательств. И саботаж здесь – это не трусость,
0: а единственная форма рационального тактического мышления.
1: Если впереди работает автоматизированный конвейер смерти, отказ в него заходить – это единственный шанс сохранить жизни людей. Инстинкт самосохранения побеждает субординацию.
0: Логично.
1: Приказ математически равен самоубийству. Подводя итог, можно сказать с абсолютной уверенностью, что сегодня граница с Украиной – это черта, за которой нет победы, а есть лишь чужие геополитические интересы и гарантированная смерть. Поэтому главная задача сегодня – сохранить холодный разум, включить инстинкт самосохранения и сделать все, чтобы ее не перейти. Вы слушали подкаст «Между строк». Берегите себя, думайте головой и до встречи в следующих выпусках.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Просело буквально все. Туристический поток в Россию рухнул до худшего показателя за 5 лет. Впервые цены опустили даже отели Москвы. За первое полугодие поток иностранных туристов сократился сразу на 20%. Однако летом спад стал еще сильнее, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По данным Росстата, в основном в Россию въезжают из Казахстана, Узбекистана и Китая. С КНР, кстати, действует безвизовый режим, продленный до конца 2027 года. Однако китайцы все равно едут заметно меньше. Эксперты связывают спад с ухудшением безопасности в России и ограничениями в работе авиасообщения. Во время дроновых атак вводится план «Ковер», и туристы порой на сутки застревают в аэропорту. Такая угроза не способствует туризму, считает жительница Сочи Елена.
3: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
2: Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин считает, что компенсировать нынешнее снижение турпотока до конца года уже вряд ли удастся. Страдают даже

0: московские ательеры, которые ранее не знали подобных проблем. Раньше в столице не было отбоя от туристов. Сейчас московские гостиницы снижают стоимость номеров. В среднем на 6%, но дорогие отели подешевели еще сильнее, на 13%.
1: Эксперты объясняют это спадом туристической отрасли в целом. И Москва, как самое популярное направление, его тоже не избежала. В Краснодарском крае загружено менее половины номеров, но самая печальная ситуация в Крыму. Операторы рынка уже назвали этот туристический сезон худшим в истории полуострова. Туристы жалуются на отключение света, пустые полки в магазинах и нехватку бензина, из-за чего с полуострова сложно выбраться. А местные искренне удивляются смельчакам, которые в такой кризис решились на поездку.
2: Я прям захожу, говорю, а что у вас полки пустые? Я такого никогда не видел в КБ. Нет поставок. Просто и все. Вот вам последствия того, что нет бензина.
3: Приехали сегодня в город прогуляться. И, честно говоря, ну, вы видели. Я не помню вообще таким безлюдным город, набережную. Обычно толпы в это время. Просто пусто.
4: Ой, а вот тут это работает, тут выйти не можем, искупаться не можем, воды нет, света нет. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете? Неужели нельзя найти в России место другое для отдыха?
1: Топливный кризис сказался на всей туристической отрасли. Те россияне, кто в этом году все же путешествуют, стараются экономить. Они переключаются на апартаменты и съемные квартиры. В результате средняя загрузка отелей в той же Москве снизилась до 60%. По словам туроператоров, внешняя обстановка сильно влияет на поток туристов, и в сознании иностранцев даже столица уже превратилась в прифронтовой регион.
5: Прям над нами летит.
1: Владимир Путин призвал граждан не унывать. Ведь воевать, возможно, придется целые десятилетия. Тем более, что простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось, говорит президент.
6: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины, дети плетут, там, дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
1: В Крыму об СВО говорят уже без прежнего задора. А все потому, что от заработков туристической отраслью уже почти ничего не осталось. А ведь крымчане весь год живут с того, что зарабатывают летом.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья, Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
14: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском – только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
13: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
15: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальник управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату в общежитии. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
13: К слову, простым рабочим на Белый С предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016 1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
13: Президент сглазил. Продажи бренда, созданного специально для Лукашенко, серьезно просели. Вскрылась одна необычная деталь. Речь идет о бренде бомберов «Лепши», который появился на белорусском рынке в 2022 году. Принадлежит он компании «Лучший бренд» Дмитрия Баскова, хоккеиста, который тренирует команду Александра Лукашенко. К слову, информация о том, что новый бренд был создан специально для президента, появилась после того, как Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки, так сказать, засветил в интервью журналистам куртку с этой латинской надписью.
16: Такая только у меня и у Майкла Джексона.
13: По итогам 3 лет работы фирма сильно просела и по выручке, и по прибыли. А складские запасы выросли более чем на 45%. Что случилось? Может, во всем виновато некорректное название? «Як вы лодку назовете, так и она и поплыве», делится своим мнением преподаватель белорусского языка Евгений.
17: Верагодна, стваральнікі бренда хацелі выкарыстаць прыметнік у найвышэйшай ступені параўнання, то бок назваць новы праўладны мерч найлепшым, самым лепшым з усіх магчымых. Але памыліліся і выкарысталі вышэйшую ступень параўнання, якая абазначае, што лепшы – гэта ўсяго толькі тавар, лепшы за нешта іншае, але зусім не выключны ў сваёй галіне.
13: Версия интересная, но есть и другие мнения, почему одежда бренда не пользуется популярностью среди белорусов. Дело не в дизайне и не в качестве, делится спортивный обозреватель из Бреста Николай.
18: Ничего примечательного в их одежде нет. Дизайн не оригинальный, а скопированный с американских фильмов про школьников-спортсменов. Качество тоже не высшего класса. Да и в целом, это просто очередной мерч нашего президента, им же ранее и продвигаемый. Сейчас единственный владелец фирмы – Басков. Очень интересная, но крайне сомнительная личность. Хоккеист из него посредственный, но тем не менее он тренировал команду самого Лукашенко и Федерацию хоккея Беларуси. Вот только Международная федерация хоккея в 2021 году его дисквалифицировала на 5 лет за, внимание, за угрозы и дискриминацию белорусских спортсменов в 2020 году. К слову, продавцам фирменного магазина «Лепший» обеспечивали теплое местечко Федерации хоккея.
13: Не бренд одежды, а подставная фирма для совсем других целей, делится своим взглядом экономист Валерий из Минска.
19: Отбросим то, что владелец фирмы – приближенное президенту лицо. Что он, из данных международных расследований, был причастен к зачисткам и рейдам по Минским дворам 5 лет назад, оставим лишь его хоккейную карьеру. Так вот, после появления бренда информация о нем была размещена на сайте Федерации хоккея Беларуси с пометкой «Организация, представляющая белорусский хоккей с шайбой Республики Беларусь и за ее пределами». Правда, каким образом пошив и торговля одежды, в которой ходит Лукашенко, связана с задачами Федерации, непонятно. На мой взгляд, очевидно, что это так называемая фирма-прокладка для темных делишек и отмывания денег. Также в интернете вирусилось много роликов, где люди собирали луки с куртками бренда «Лепши» для посещения хоккейных матчей с участием команды президента с подписями «Смотри хоккей стильно», «Будь модным», «Оставь флиски на хоккейные матчи в прошлом» и так далее. Не исключаю, что видео были заказными.
13: Конечно, неприятности фирмы могут быть связаны с банальным Бомберы вышли из моды. А поэтому интерес к одежде бренда резко пошел на спад. Как говорится, это бизнес, ничего личного. А вы всегда можете поделиться личным мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
21: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024 чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
22: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
13: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
22: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
13: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат альбендазол сульфоксид. Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун о том, какими ожидаются целевые показатели денежно-кредитной политики на 2027 год.
0: Денежно-кредитные параметры полностью согласованы с бюджетом и макроэкономическими показателями. Как раз мы поэтому и три документа рассматриваются комплексно. Традиционно, можно сказать, их 5 показателей, которые в проекте указа вошли, полностью соответствуют мандату Национального банка и его целям основным. Цель первая – это обеспечение ценовой стабильности. В следующем году мы предлагаем, по крайней мере, президиуму Совмина будем предлагать установить цель 6% по инфляции, чуть-чуть меньше, чем в этом году. Блок показателей, который характеризует финансовую стабильность – это так называемая доля проблемных активов. Это такой индикатор, который отражает безопасное функционирование финансовой системы. Предлагается установить его на уровне 10%. Немаловажные два еще показателя – это золотовалютные резервы и их уровень. Мы тоже предлагаем уровень 12,8 миллиарда с учетом всех внешних обязательств, которые стоят перед страной. Ну и, в принципе, это такой достаточный уровень для безопасного функционирования. Минимальный уровень. И еще один показатель, отражающий финансовую стабильность, это как раз-таки стабильность и доступность платежных систем для того, чтобы не было никаких сбоев и осуществлялись операции фактически в режиме круглосуточном, только допускаются определенные технические или технологические паузы.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Люди на грани. После серии ударов по складам предприниматели Wildberries просят помощи у Кремля. Без их налогов не будет денег у армии. Атаки беспилотников на склады Wildberries начались 18 июля. За это время под удар попали как минимум 10 логистических центров маркетплейса, включая склады в Электростали, Каледино, Краснодаре, Воронеже, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рязани и Симферополе. Только в Подмосковье и Тамбовской области сгорело товаров на 150-230 миллиардов рублей. Это только по предварительным оценкам. Продавцы не могут отойти от шока. У них миллионные убытки, которые никто не будет покрывать. Основатель бренда косметики Марина Горшкова, не выдержав, записала видеообращение к властям. В соцсетях у девушки почти 1,5 миллиона подписчиков.
3: Ребят, всем привет. Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. У нас огромное количество, более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries. И большая часть из них сейчас пострадала. То есть это огромное количество малого бизнеса, среднего бизнеса, да, который сейчас находится в состоянии банкротства, ну, как бы каких-то просто ужасных условий. Надо понимать, что, допустим, за 1.5 года мы заплатили налогов на 45 миллионов рублей. Мы платим постоянно таможенные, ну, как бы пошлины, которые мы возим. И завтра, вот если мы закроемся, то эти налоги перестанут поступать в казну.
2: Продавцы маркетплейса работают в белую. Они действительно направляют большую часть денег в бюджет. Эти средства потом идут в том числе на военные и социальные расходы. Потерять такое количество налогоплательщиков может стать тяжелым ударом для экономики, которая и без того переживает не лучшие времена, говорят эксперты. Предприниматели просят ослабить налоговую нагрузку, чтобы бизнес смог оправиться от потерь.
3: Освободите нас от налогов хотя бы на год. Попросите, соответственно, банки дать каникулы для того, чтобы можно было потом спокойно восстановиться и начать обратно выплачивать свои кредиты. Потому что, как бы, ну, у многих селлеров есть огромное количество каких-то задолженностей под товары, под все остальное. У нас тоже есть кредиты, которые, как бы, ну, нам нужны просто сейчас эти каникулы. Вы понимаете, что, как бы, эта ситуация, она глобальна.
2: В компании Wildberries еще после первого налета дронов сообщили, что компенсации не будет. Некоторые продавцы жалуются, что не могут забрать даже уцелевший товар со складов, говорит Марина Горшкова.
3: Я не могу забрать свой товар. То есть наш товар находится на складе, и мы не можем его вывести. То есть как бы они не выполняют, ну, удерживают наш товар, они не выполняют условия своих же договоров. То есть надо проконтролировать, чтобы они выплатили деньги. Я даже не про какие-то компенсации говорю. Я говорю о том, что эти деньги, которые уже были заработаны, потому что у них сейчас на балансе огромная сумма денег, и я не понимаю, выплатят они нам ее или вообще не выплатят.
2: Официальных комментариях об ударах по логистическим центрам в Wildberries не было. Некоторые пользователи сообщают, что на складах компании хранились не только одежда, обувь и косметика, но и детали для сборки дронов, поэтому к уцелевшему товару и не пускают никого. После ударов по складам Wildberries начали искать склады в Казахстане. Компании нужны площади на 100 тысяч квадратных метров. Так Marketplace рассчитывает обезопасить часть своих мощностей от атак беспилотников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Золотые метры. Цены на квартиры в Минске выросли на треть. Сколько нужно зарабатывать белорусам, чтобы купить жилье в столице? Прогнозы сбываются, а специалисты по недвижимости в один голос твердят. А мы же говорили. Цены на квартиры в Минске уверенно растут на фоне стабильного снижения спроса. Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги работы рынка недвижимости в столице за первое полугодие. Делится подробностями риэлтор Алена Радкович.
5: За полгода число реальных сделок на рынке недвижимости в Минске упало на 17%, или минус 1200 сделок в сравнении с январем-июнем 2025 года. Это в натуральном выражении, а вот стоимостном объем сделок вырос на 5%. Всего же за первое полугодие в столице продали 325 тысяч квадратных метров жилья. Общая сумма сделок составила примерно 689 миллионов долларов. При этом сокращается не только спрос на покупку квартир, но и количество предложений на рынке. И вот как раз-таки из-за того, что объектов продажи становится все меньше, продавцы не просто не снижают, но и поднимают цены. Да, спрос падает, но те, кто все же хочет купить квартиру, загнаны в тупик и вынуждены платить больше из-за ограниченного выбора.
13: Отмечу, что средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке всего за год увеличилась на 27%, что в денежном эквиваленте равно 420-470 долларов. Заметнее всего на рост цен повлияло сокращение предложений на рынке недвижимости. Так, за прошлый год количество вторичек уменьшилось почти с 7 тысяч до 4,5 тысяч. Охотнее всего покупали однушки – 45% в структуре сделок. На втором месте двухкомнатные квартиры – 35% и трешки 18%. Спрос на новое жилье также заметно упал, говорит риэлтор.
5: По данным Национального кадастрового агентства, интерес к жилью в современных домах, построенных 2020 года, снизился с 35% до 25%. Там же, на первичном рынке, 77% сделок было заключено на однокомнатные квартиры. А вот само количество однушек на первичном рынке снизилось на 10%. Кроме этого, в Минске было продано 13 квартир, стоимость которых превысила 1 000 000 рублей. Это апартаменты на улицах Цвирки, Грибоедова, Кирова, Киселева, Новеленской, Ратомской, Смолячкова и Сторожевской. По данным риэлторских агентств, в большинстве случаев новыми владельцами жилья стали граждане Российской Федерации.
13: По прогнозам аналитиков рынка недвижимости, цены на квартиры в ближайший месяц еще уйдут вверх, но незначительно. Этому способствует несколько факторов. Увеличение доходов населения. По данным госстатистики, рост составил 7,9%. Доступность кредитов после снижения ставки рефинансирования, а также снижение спроса среди местного населения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: СВО закончится, чем будем заниматься? Президент на встрече ко дню ВМФ дал понять, что спецоперация надолго. В метро Новосибирска появился стол приема на контракт. Все больше сведений подтверждают тот факт, что в стране готовится новая волна мобилизации. Особенно это заметно по действиям на местах, говорит юрист Тимофей Васькин.
8: Государственные органы так или иначе проводят административную подготовку к возможной мобилизации. Это и выдача мобилизационных предписаний в невероятно огромных масштабах последние полгода. Это и учения, которые проводились довольно официально под руководством администрации президента по проведению мобилизации. Это и активизировавшийся воинский учет в компаниях и давление на компании со стороны военных комиссариатов. И вот таких вот событий из разных уголков нашей страны приходит очень много. Это значит, что чиновники на местах, они во всяком случае готовятся. Но будет она или не будет, полностью зависит от решения президента.
6: А президент непрозрачно намекает, готов воевать еще долго. Значит, будут нужны люди. Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, сказал, что воевать, может быть, придется еще целое десятилетие. Мол, именно столько может понадобиться для развала Украины. К тому же, по мнению президента, простые россияне и сами хотят, чтобы СВО продолжалось.
23: Знаете, я с некоторыми встречаюсь, с людьми, которые помогают в тылу, работают где-то там, женщины сети плетут, там дети варежки плетут и так далее. Люди делают это от чистого сердца. Вот несколько раз я услышал удивительные слова. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься?
6: Вопрос мобилизации очень беспокоит граждан. В редакцию пришло видео от Михаила, который задается вопросом, почему наверху говорят, что мобилизации не будет. При этом в метро Новосибирска поставили стол для приема граждан на службу по контракту.
24: Метро Новосибирска принимают на контракт.
6: Открытая мобилизация вот уже несколько недель идет в Пензе. Оттуда приходят жалобы на то, что мужчин хватают посреди бела дня на улицах и отвозят в военкоматы, где те под пытками подписывают контракты. Жители поселка Башмакова, это примерно 130 километров от Пензы, даже создали что-то вроде народной дружины для защиты односельчан от вербовщиков. Местные патрулируют поселок, и если видят, как с машину затягивают мужчину, отбивают его от рекрутеров.
25: Вы что творите-то, а? Номера РСА 401. Четыре незнакомых человека, лица вот. Хотели забрать человека. Улица Сверло, дом 10. Лада Гранта, белый цвет. Ты куда едешь,
6: Жители Башмаковского района говорят, что местных действительно насильно отправляют на фронт с весны этого года, поэтому люди скоординировались в чатах, объединились и создали патрули для защиты своих. Местные говорят, что мужчин хватают даже не военные и не представители полиции, а частные лица, так называемые черные рекрутеры, которые получают вознаграждение за каждого доставленного в военкомат.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Голубь мира из Минска. Какое послание передал Александр Лукашенко Трампу?
9: Буквально несколько дней назад были сформулированы очередные определенные предложения США в наш адрес. С этой информацией президент ознакомился, дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.
19: Об этом журналистам заявил постпред Беларуси в ООН Валентин Рыбаков по итогам доклада главе государства. Он также отметил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со спецпосланником США Джоном Коулом.
9: Послание президента Лукашенко будет ему передано. Будем ждать результатов.
19: Александр Лукашенко во время разговора с Рыбаковым подчеркнул, что белорусско-американские отношения его сейчас интересуют очень сильно.
10: На твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий.
19: Также Лукашенко заявил, что умеет читать американские пожелания между строк.
10: Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. Поэтому мы этого курса будем придерживаться дальше.
19: Политологи считают, что интерес Александра Лукашенко к переговорам с Вашингтоном выглядит вполне логично. Мол, пока Россия занята спецоперацией на Украине и не в силах защитить собственных союзников, Минск пытается напрямую договориться с администрацией Трампа и не оказаться следующим объектом американского давления, объясняет военный корреспондент Никита Третьяков.
11: Сначала Штаты позволили себе силовым образом выкрасть Мадуро. Не получили вообще никакого внятного отпора и пошли на Иран. Помимо этого, душат Кубу. Это все российские условные партнеры и союзники. Тут можно, к слову, и Сирию вспомнить в прошлом году. Думаю, именно тогда нас окончательно перестали уважать и бояться. Анализируя всю эту цепочку, против кого Трамп попрет дальше, мне кажется, несложно понять.
12: Зет-блогеры пишут, что Лукашенко явно торопится показать Вашингтону, что готов к диалогу и может быть полезен отдельно от Москвы. По их мнению, то же самое белорусский президент делал в Пекине во время своей спешной поездки к Си Цзиньпину. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
14: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, но попроще. А КГБ – это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
15: Первый зам комитета, генерал КГБ.
14: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретаря.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Дроны заблокировали море. После атак три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна. Бюджет теряет десятки миллиардов долларов дохода. Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику 15 миллиардов долларов ежегодно, практически встал из-за атак дронов в Азовском и Черном морях. Три глубоководных зерновых терминала на Черном море – КСК, Новороссийский зерновой терминал и Тамань – остановили приемку зерна. Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, остановились еще две недели назад, после того, как Россия закрыла проход судов через Керченский пролив из-за опасности дронов. Как следствие, экспорт зерна практически остановился, говорит экономист Григорий Меньшов.
16: Это ведь про что? Это еще и про экономику, потому что не идут зерновые на экспорт. То есть Россию начинают выбивать еще из зернового рынка. Кстати, очень важного, очень прибыльного. Ну и вот теперь, представьте себе, зерновозы стоят и не отгружаются. Уже мировые цены на зерно выросли на 4%. Из-за чего? Из-за того, что Россия остановила отгрузку. Никакой отгрузки зерновых не будет. Все, конец. Не будет вообще никакого судоходства. В принципе, заметьте, ВСУ бьют по всему, что движется там. По танкерам, по паромам, по сухогрузам, ну, то есть по всему, что, в принципе, может возить в том числе зерно.
6: Также из-за массированных атак дронов две недели назад Россия закрыла судоходство по каналу, соединяющему реку Дон с Азовским морем. С 22 июля власти запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты, резко снизилось. Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле вдвое – по сравнению со средними показателями для этого месяца за последние 5 лет, озвучил проблему коммерческого судоходства и президент на встрече с командованием ВМФ.
0: О попытках недоброжелателей воздействовать на наш флот, в том числе и коммерческий флот, я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях, конечно, нужно действовать аккуратно в рамках международного права морского, но решительно, так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами.
6: Как следствие, власти предложили владельцам судов установить на корабли пулеметы и мобильные ракетные установки за счет самих владельцев. Об этом пишет агентство Bloomberg. Суда будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием. Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расход на укрепление кораблей и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и их судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка уже заявила, что такие затраты не потянут. А военный эксперт Сергей Аусвендер вообще сомневается в эффективности таких мер.
7: Большинство атак происходят ночью. То есть, если ты даже посадишь на каждый пароход там 2-3 группы с пулеметами, его просто не увидят до того момента, пока дрон им там не прилетит в рубку. То есть, все, корабль нужно брать на буксир. И все, собственно, и ты ничего сделать не можешь, в принципе. Что можно сделать в такой ситуации? Ничего, вот буквально.
6: Азовское и Черное моря стали невидимым фронтом, где счет идет на тысячи тонн зерна и миллионы баррелей нефти, которые либо доходят до покупателей, либо горят на воде. И пока на этом участке фронта обстоятельства складываются не в пользу России, говорят эксперты. При этом выхода из такого бедственного положения пока не видно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
20: Президент Александр Лукашенко о переформатировании Комитета государственной безопасности.
14: Мы немножко Комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо, и тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть с МВД, но попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, но они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
15: Первый зам комитета, генерал КГБ.
14: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфический вопрос, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какой-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретаря.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Сразу к делу. Можно представить такую картину. Ну, обычный поход в магазин.
3: Угу.
2: Привычный маршрут между полками, но внезапно гравитация перестает действовать на 60% продуктов в твоей корзине.
3: В смысле, цены просто отправляются в свободный полет?
2: Да, именно. И вот это произошло в Беларуси, когда правительство одним решением сократило список товаров с регулируемыми ценами. Было 199 позиций, стало всего 76.
3: Ого, в 2,5 раза урезали.
2: Ага, причем речь про самые базовые продукты. Молоко, хлеб, кефир. И сегодня главная цель — разобраться, как одно тихое бюрократическое решение кардинально меняет правила игры на полках супермаркетов.
3: И почему классические законы экономики тут дают сбой, да?
2: Знаешь, что сразу бросается в глаза в этой истории?
3: Что же? Тишина. Абсолютная информационная тишина. Такое масштабное событие, которое напрямую бьет по кошелькам всех без исключения покупателей, происходит совершенно незаметно.
2: Да. Никаких громких заявлений.
3: Никаких детальных объяснений причин, просто список был урезан в 2,5 раза. Возникает логичный вопрос, почему одно из крупнейших изменений в системе ценообразования за последние годы прошло таким фоном.
2: Эта тишина действительно ключевой момент. Но обычно же как? Когда вводятся какие-то ограничения или потолки цен, об этом трубят из каждого утюга, транслируется идея защиты интересов покупателя, такого, знаешь, жесткого контроля.
3: Вот именно. А когда контроль снимают, тишина.
2: Чтобы лучше понять механизм, можно использовать аналогию с футбольным матчем. Идет жесткая игра, страсти кипят, команды борются за каждый метр. И тут строгий рефери просто молча разворачивается и уходит с поля.
3: Это не просто уход с поля, это целенаправленное снятие с себя ответственности за счет на табло.
2: То есть, чтобы не быть крайним?
3: 100%. Когда 123 позиции вычеркиваются из-под государственного ценового счета, последствия очевидны. И тишина здесь – это признак того, что никто не хочет ассоциировать свое имя с грядущим ростом цифр на ценниках.
2: Логично, никто не хочет выступать вестником роста цен.
3: Но обычный человек теперь остается один на один с торговыми сетями.
2: Да, человек просто пришел за продуктами после работы, а 123 товара отпущены в свободное плавание. И тут важно понимать, как вообще работает розничная торговля. Есть такое понятие, как перекрестное субсидирование. Это можно сравнить с воздушным шариком, наполненным водой. Если сдавить его с одной стороны...
3: Вода никуда не исчезнет, она выпятится с другой. Физика.
2: Вот. Государство долгое время сдавливало шарик, жестко контролируя цены на 199 позиций. Торговые сети теряли на этом маржу. Где-то работали в ноль или вообще в минус.
3: А теперь 123 позиции освободили.
2: Да, давление на эту часть шарика исчезло, что мешает сетям взвинтить цены на освобожденные товары прямо завтра, чтобы с лихвой отбить все убытки от оставшихся 76 замороженных позиций.
3: Слушай, абсолютно ничто не мешает, но я бы сказала, что дело даже не в простой компенсации убытков. Это слишком мягкая формулировка.
2: А в чем тогда?
3: Торговая сеть – это гигантская машина, которая оптимизирована для максимального извлечения прибыли. Когда со 123 товаров снимают контроль, речь идет не о том, чтобы скромно вернуть недополученное. Речь идет о том, чтобы использовать это пространство для маневра по максимуму.
2: То есть выжать все, что можно?
3: Конечно. Покупатель может и не заметит, но он гарантированно оплатит этот хлеб, когда будет покупать сыр, йогурт или мясо из освобожденного списка.
2: Ну хорошо, но давай попробуем побыть адвокатами дьявола. Посмотрим с другой стороны. Открываем любой классический учебник экономики.
3: Ой, только не учебник.
2: Нет, ну серьезно. Раз жесткий контроль снят, цены должен регулировать сам рынок. Спрос рождает предложение, конкуренция снижает цены.
3: В теории.
2: Да. Если одна сеть задерет цену на тот же сыр до небес, покупатель просто развернется и уйдет через дорогу в другой магазин. Конкуренция должна удержать этот рост. Разве не так работает свободный рынок?
3: Вот тут кроется самая большая ошибка – применять правила из учебников первого курса к белорусским экономическим реалиям.
2: Не работают.
3: Эти законы здесь абсолютно бессильны. Рынок не работает по классической схеме. Идея о том, что покупатель просто уйдет через дорогу, разбивается о суровую структуру самой розничной торговли.
2: Почему же? Магазинов много, вывески разные, брендов хватает, выглядит как конкуренция.
3: Это иллюзия свободного рынка. Чтобы работала та самая конкуренция, нужен равный доступ к ресурсам и отсутствие доминирующих игроков. А в реальности рынок розничной торговли очень сильно консолидирован.
2: Так,
3: Есть несколько крупных сетей, которые держат львиную долю рынка. Чтобы понять, как это работает, давай забудем про учебники и представим себе систему платных мостов.
5: Платные мосты – это как?
3: Да. Представим, что к кошельку покупателя ведут всего несколько больших мостов. Владельцы этих мостов – те самые крупные торговые сети.
5: А заводы и фермеры?
3: Им всем нужно перевести свой товар на другой берег, к покупателю. Альтернативных путей практически нет. Мелкие магазины у дома не могут обеспечить нужный объем продаж. И вот владельцы этих мостов негласно устанавливают высокие пошлины за проезд.
5: То есть диктуют условия поставщикам?
3: Именно. Это не просто ценник на полке. Это скрытые механизмы, плата за место на полке, жесткие условия логистики, отсрочки платежей, штрафы за малейшие нарушения поставок.
5: Ничего себе.
3: Поставщик вынужден закладывать все эти издержки в оптовую цену. Владелец моста ничем не рискует, он всегда возьмет свою маржу.
5: И попытка применить законы идеального рынка тут не сработает.
3: Конкуренция между владельцами мостов идет не за то, чтобы сделать проезд дешевле для покупателя, а за то, чтобы эффективнее выжимать поставщиков и максимизировать прибыль.
5: Получается, когда государство убирает контроль со 123 товаров, оно не создает свободный рынок. Оно просто разрешает владельцам этих мостов поднять плату за проезд, зная, что поставщикам некуда деваться, а покупателям все равно нужно есть.
3: Совершенно верно. И более того, у небольших независимых магазинов нет шансов сыграть роль регулятора цен. Они закупают товар мелкими партиями.
5: У них просто нет логистических складов.

0: трещала по швам.
1: Да, она была на грани. Государство просто вынуждено было сбросить балласт, иначе предприятия начали бы массово банкротиться, а с полок вообще исчезли бы базовые товары.
0: Да, давление внутри системы достигло критической отметки. Невозможно бесконечно удерживать искусственные цены при растущих издержках на сырье, логистику, энергию. Это прямой путь к тотальному дефициту.
1: Логично.
0: Сокращение списка в 2,5 раза – это не жест доброй воли, это вынужденная мера спасения самих производственных цепочек.
1: И вот тут я пытаюсь найти хоть какие-то плюсы для конечного потребителя.
0: Ну-ка.
1: Смотри. Если у производителей развязаны руки на 123 позиции, раньше они были зажаты потолком цены. Чтобы выжить, им приходилось экономить на всем, менять рецептуру, использовать более дешевое сырье, делать упаковку меньше.
0: Те самые 900 мл молока вместо литра.
1: Да, лишь бы вписаться в лимиты. А теперь лимитов нет. Разве это не дает им мотивацию улучшать качество? Сделать хороший продукт, поставить честную цену, и пусть покупатель голосует рублем?
0: Знаешь, это звучит красиво в теории, но на практике я бы не стала питать таких иллюзий. Возвращаемся к суровой реальности. Чтобы производитель начал вкладываться в улучшение качества, нужен один ключевой фактор.
1: Какой?
0: Платежеспособный спрос. А в условиях, когда покупательская способность населения не растет, а инфляционные ожидания огромны, стратегия бизнеса меняется кардинально.
1: То есть делать премиальный продукт просто некому продавать?
0: Именно. Зачем заводу закупать дорогое натуральное сырье и делать продукт высокого класса, если основная масса покупателей не сможет за него заплатить?
1: Проще гнать то же самое.
0: Гораздо логичнее и безопаснее продолжать выпускать ровно тот же самый продукт привычного среднего или низкого качества, но теперь уже с маржи, которая реально покрывает все издержки и приносит прибыль.
1: Понятно.
0: Выгода здесь исключительно на стороне корпоративного сектора, ритейла и пищевой промышленности. Они получают возможность залатать свои финансовые дыры.
1: Получается, качество остается прежним, а цифры на ценнике меняются. И платит за всю эту балансировку рядовой потребитель.
0: Угу.
1: Человек, зарплата которого не индексируется автоматически в день, когда 123 товара выходят из-под ценового контроля.
2: Дело нет возможности диктовать условия торговой сети.
1: Да уж.
2: Вся тяжесть неэффективности рынка, монополизации и накопившихся издержек теперь легально перекладывается на плечи обычного человека с магазинной корзинкой.
1: Но это превращается в некий аналитический квест.
2: Это точно.
1: Покупателю нужно постоянно держать в голове, что вот эта полка с социальным молоком – это еще старые правила игры, здесь цены держат, а соседняя полка с йогуртами, сырами или мясными полуфабрикатами – это уже дикий запад, где ценник может удивить в любой момент.
2: И этот квест требует постоянного внимания, потому что инфляция на освобожденные товары будет съедать ту небольшую экономию, которую дает оставшиеся 76 регулируемых позиций.
1: Угу.
2: Человек будет приходить на кассу и искренне не понимать, почему корзина вроде бы та же самая, базовых продуктов в ней много, а итоговый чек вырос на 15 или 20%.
1: Потому что сработал эффект того самого водяного шарика. Выпятилось там, где никто не ждал.
2: Точно.
1: Но давай копнем еще глубже. Мы все время говорим об этих 76 оставшихся позициях, как о какой-то константе, фундаменте, который правительство оставило, чтобы защитить самые уязвимые слои населения.
2: Да, но если посмотреть на динамику...
1: Вот-вот.
2: Это самый интересный и, пожалуй, самый тревожный аспект, если система контроля так стремительно и так тихо сократилась со 199 до 76 позиций, возникает закономерный вопрос, а являются ли эти оставшиеся 76 товаров железобетонной гарантией?
1: Слушай, возникает подозрение, что это просто временный буфер.
2: Угу.
1: Знаешь, как в эксперименте с лягушкой, которую варят на медленном огне? Нельзя отменить все и сразу. Это вызовет мгновенный шок и панику. Но шаг сделан. Огромный шаг. Больше половины списка исчезло.
2: Это классический психологический буфер. Резкая отмена всех ограничений привела бы к социальному взрыву. А сокращение в 2,5 раза, проведенное тихо и без лишнего шума, это тестирование системы на прочность.
1: Посмотрит на реакцию.
2: Да.
1: Если общество адаптируется, если это тихое сокращение списка пройдет без серьезных потрясений, то что помешает через год провести еще одну ревизию? И тогда список из 76

0: 6 позиций превратится, скажем, в 30. Оставят только самый простой хлеб и самое дешевое молоко.
1: А возможно, в скором времени само понятие «регулируемая цена» полностью исчезнет из обихода.
0: Думаешь, дойдет до этого?
1: Затраты производителей будут продолжать расти. Логистика усложняться, а торговые сети будут требовать своей доли. Удерживать даже 76 позиций станет экономически нецелесообразно.
0: И их отпустят тоже.
1: Конечно. Поэтому сегодняшний список – это не конец истории. Это лишь пауза перед следующим актом дерегуляции.
0: Выходит, что этот невидимый рефери не просто ушел с поля. Игрокам останется только выживать по законам джунглей, где крупные хищники в виде торговых сетей будут диктовать свои условия, а покупателям придется адаптироваться к новой, гораздо более дорогой реальности.
1: Угу. И единственное, что остается в такой ситуации, это внимательно следить за тем, как меняются цифры на табло, изучать чеки, понимать, что механизмы перекрестного субсидирования работают каждую секунду, пока человек находится в магазине.
0: Свободный рынок в условиях монополий – это всегда игра, в которой казино.
1: Никогда не остается в минусе.
0: Вот именно. Что ж, это заставляет совершенно иначе взглянуть на привычный поход в супермаркет. Полки больше не кажутся такими уж безобидными. На этом сегодня все. Больше важных тем в следующем выпуске. Берегите свои деньги.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Войны за парковки. Сколько стоит платное паркоместо и кто их себе может позволить?
5: Я должна 185 рублей за парковку, на которой я не была припаркована.
4: Так начинается история минчанки, о которой она рассказала в ТикТок. Девушки выставили счет за парковку, как будто машина стояла целую неделю.
5: Я когда езжу на танцы, я становлюсь на платной парковке на Якуба Колоса, но там нет паркомата, то есть я все время плачу через смс-ку, это государственная парковка. И вот в прошлые выходные я приехала на танцы, заехала на эту парковку, на ней не было мест, и я решила поехать на вторую, там есть еще одна, с другой стороны. Уже на этой парковке есть паркомат, и я решила, ну раз есть паркомат, я тогда не буду отправлять смс-ки, я плачу карточкой. Платежка у меня есть, шлагбаум мне открылся, значит с платежом все было в порядке. А тут мне выставлена сумма, как будто моя машина целую неделю стоит на платной парковке. Хотя ее там физически не было, но я бы просто не могла оттуда выехать, если бы я ее не оплатила.
4: В комментариях к видео белорусы поделились своими историями о парковке.
6: О, это мелочи. У меня такая ситуация на Дружной была, но сумма к оплате 2000 рублей. К счастью, там были номера на выезде. Диспетчер сказала: «Видимо, вы выехали за кем-то быстро, и ваши номера на выезд не считались».
7: У меня та же ситуация. Отправила СМС. Шлагбаум открылся, а потом пришло сообщение о задолженности в 130 рублей. Но указан номер машины не мой. Там были другие буквы, только цифры совпадали. Подумала, глюк. Зашла через сайт посмотреть задолженность. Нет, даже не стала разбираться. Пусть сами свои глюки оплачивают.
8: Я не знаю, как вам вообще денег не жалко? И хватает еще и на платной парковке. Мне уже и так автомобиль выходит очень дорого. Заправься, обслужи, масло купи, постоянно что-то нужно.
4: Белорусские автолюбители подтверждают, что даже без технических сбоев парковка в Минске становится заметной статьей расходов. В зеленой зоне час стоит 1 рубль, в желтой – 2, а в верхнем городе первый час обойдется в 7 рублей, каждый следующий – еще в 3. Месячный абонемент – от 100 до 200 рублей. Эксперты подсчитали, что за возможность каждый день оставлять автомобиль возле работы минчанину приходится отдавать до 10 части своей зарплаты, а иногда и больше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радиосигнал.
4: Детей кормят как свиней. Популярное в Беларуси детское питание теперь продается в жестяных банках. Санкции забрали стекло. Жестяные банки с детским питанием, которые больше напоминают консервы для животных, уже не раз вызывали вопросы у молодых мам. Женщины жалуются не только на внешний вид упаковки, но и на то, что современное детское питание уже не вызывает прежнего доверия.
7: Раньше белорусская молочная продукция и детское питание считались почти эталоном качества. За ними специально ездили, их везли родственникам за границу. А сейчас постоянно меняются упаковка, состав, производители и цены. Покупатель уже не понимает, за что платит, и действительно ли внутри осталось то самое качество. А ведь дети – самое ценное, что у нас есть. Наше будущее.
4: На этом фоне обнадеживающе прозвучала новость от Оршанского мясоконсервного завода, который сообщил, что решил отказаться от металлических банок.
9: Мы переводим детское питание в стеклянную тару белорусского производства. Уверяем, что рецептуры сохранили, а новая упаковка даже безопаснее и экологичнее.
4: Но радоваться внезапной заботе производителей о белорусских детях пока не стоит, говорят эксперты. Дело в том, что главной причиной перехода на стекло стали санкции, зависимость от импортной упаковки и рост стоимости алюминия, объясняет технолог пищевого производства Алексей Миронов.
10: Алюминиевая банка была импортной. И после санкций завод оказался зависимым от внешних поставщиков и мировых цен на металл. Причем даже российские производители рассчитывали стоимость упаковки по котировкам лондонской биржи. Без скидок даже для нас, союзного государства. В результате алюминиевая тара стала слишком дорогой, и предприятие было вынуждено перейти на белорусское стекло. То есть речь прежде всего идет об экономии и попытке сохранить производство.
4: По словам эксперта, санкции бьют по всей производственной цепочке. Дорожают упаковка, оборудование, комплектующие, перевозки и расчеты с иностранными поставщиками.
10: Сильнее всего ограничения затронули нефтепереработку, калийную отрасль, транспорт, финансы и предприятия, зависящие от западных технологий. Точную сумму ущерба власти не называют, но один из показателей – внешняя торговля. По итогам 2025 года Беларусь купила за рубежом почти на 7 миллиардов долларов больше товаров, чем продала.
4: Для обычных белорусов все это означает, что привычные товары будут все чаще менять упаковку, состав и цену. Не потому, что так удобнее покупателю, а потому, что производителю приходится выживать в новых условиях. И особенно тревожно, когда такие эксперименты касаются детского питания, где родители хотят видеть не импортозамещение, а понятное качество и безопасность. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Отдала сына, теперь зарплату. Учитель, потерявшая на СВО сына, пожаловалась на поборы на нужды спецоперации. «Это началось несколько месяцев назад», — говорит учитель русского языка Марина Степнова. Она работает в одной из новосибирских школ. Недавно женщина похоронила единственного сына. Он погиб в своем втором штурме. На собрании преподавателей директор сказала, что теперь все должны отчислять зарплаты на спецоперацию.
12: Так называемое добровольное отчисление части зарплаты на спецоперацию и нас заставили сделать. Сказали, что если сейчас не сдадим 2000 рублей, то в следующий раз заберут 5000. Директору распоряжение такое пришло. С ее зарплаты вообще в тот раз взяли 5000, хотя она меньше всех учителей получала.
11: Подобная ситуация во многих регионах, пишут местные журналисты. В Якутске учителям сказали написать заявление на добровольное удержание дневного заработка в Фонд Победы. В Томске в школах на нужды армии раз в месяц собирают только наличными. В Челябинске отчисления на СВО делают не только учителя. Есть такие сборы и на госпредприятиях. Каждый месяц работники переводят по 500 рублей, говорит экономист Владислав Жуков.
13: Конца и края войны не видно. Экономика уходит в рецессию, в кризис. Поступления в бюджеты падают, доходов все меньше, расходы только растут. Поэтому лиха беда начала. Начинается с 500 рублей в Челябинской области. Дальше, думаю, что этих областей будет гораздо больше. Эту инициативу подхватят другие регионы, потому что как-то нужно искать деньги на фронт, на войну, а денег нет. Ну и, соответственно, с 500 рублей потом все это дело поднимется до 1000 рублей, до 5000 рублей, до любой другой величины.
11: Проверить, на что именно идут деньги из Фонда Победы, невозможно. Все статьи засекречены, отмечают экономисты. Тем временем сами военные говорят, что за 4 года спецоперации мало что изменилось в армии. Многие до сих пор все покупают сами себе. Иван Никитов пошел добровольцем 3 месяца назад. В военкомате ему выдали только берцы.
14: Все, что на мне сейчас, это все куплено за мои деньги. Начиная от обуви и заканчивая рацией. И
15: всем прочим снаряжением. Меня государство обеспечило только берцами и верхней одеждой. Все. Больше я от государства ничего не видел.
11: Родственники рассказывают, что также регулярно собирают деньги на покупку необходимого для солдат.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Премьер-министр Александр Турчин провел заседание Президиума Совета Министров.
17: Сегодня на заседании Президиума Совета Министров рассмотрим пакет прогнозных документов на 2027 год. Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Чернобылю никакие деньги не помогли. Район, где расположена Белая АЭС, по уровню зарплат обошел даже Минск. Как это понимать? Достойная оплата за тяжелый труд или компенсация за вред здоровью. Островецкий район, существенным разрывом потеснив Минск, вышел на лидирующую позицию в топ-15 белорусских регионов по уровню средней заработной платы. Выбиться в лидеры ему помогли зарплаты работников БелАЭС, говорит экономист Андрей Скуропатов.
19: По итогам июня Островец занял первое место среди самых богатых регионов Беларуси. Ранее пальму первенства стабильно удерживал Минск и область, так как там сосредоточены крупные предприятия и бизнес, да и в целом вариантов профессиональной деятельности больше. Но свежая статистика такова, что в Островецком районе средняя зарплата за июнь составила без малого 4730 рублей, а в Минском только 3835 рублей. Данные аналитики показывают, что существенный вклад в показатель средней зарплаты в Островце внесли доходы работников местной атомной станции. Нужно учитывать, что оплата труда этих специалистов выше, так как предусмотрены различные доплаты за работу на вредном производстве, риски для здоровья.
18: Однако, по мнению эксперта, это связано еще и с тем, что на атомной станции уже длительное время наблюдается нехватка кадров. По словам экономиста, многие белорусские предприятия, страдающие от дефицита рабочих рук, экономически необоснованно поднимают зарплаты действующим сотрудникам, а также пытаются завлечь новых специалистов высоким уровнем дохода. Отсюда и такие цифры средней ЗП. Какие вакансии и оплату труда предлагает БелАЭС, рассказывает местный спецкор Ирина Потапчик.
20: На БелАЭС ищут более 160 сотрудников. Самую высокую зарплату обещают заместители главного инженера – от 7900 до 10300 рублей. Также ему готовы предоставить квартиру. Начальнику производственной лаборатории предлагают от 5900 до 7600 рублей и жилье. Начальнику управления спецбезопасности – от 4300 до 6700 рублей и комнату общежитий. Есть и вакансии с более скромной оплатой. Инженеру производственной лаборатории готовы платить от 2400 до 3100 рублей, лаборанту – от 2100 до 2800, а психологу – от 2700 рублей.
18: К слову, простым рабочим на Белый С предлагают еще более скромную ЗП. Так, дезактиваторщику третьего разряда готовы платить 1016-1737 рублей, слесарю 1430, лаборанту химанализа до 1843 рублей. Отмечу, что суммы в предлагаемых вакансиях указаны без вычета налогов. Как отмечает экономист Куропатов, для пролетариев зарплата одинакова, что на вредном для здоровья производстве, что на любом другом предприятии Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
16: Заместитель директора Республиканского научно-практического центра онкологии и медрадиологии профессор Сергей Красный о новых разработках лечения рака.
1: Мы сегодня хотели рассказать о весьма успешном взаимодействии медицинских организаций научных и организаций Национальной академии наук в плане разработки технологии CAR-T-клеточной терапии. Это весьма эффективная методика, по сути, это генная модификация лимфоцитов пациента с целью, чтобы они могли распознавать конкретные опухолевые клетки и уничтожать. На сегодняшний день мы провели лечение уже более 100 пациентов. Речь идет о пациентах с запущенными лимфомами, когда все методы лечения уже исчерпаны, и продолжительность жизни таких больных не превышает 2 месяца. В результате проведенного лечения у 70% получены полные регрессии, еще у 20% частичные регрессии. И 5-летняя выживаемость этих пациентов приближается к 70%. Это просто уникальный результат. А в настоящее время мы закончили еще 2 проекта по разработке CAR-T-терапии 4-го поколения. В отношении солидных опухолей – это раки, это уже не лимфомы, это более сложная система комбинированных действий этих CAR-T-лимфоцитов. И предварительные исследования фундаментальные показали очень высокую их эффективность. Теперь планируется исследование на животных моделях мышах, а затем переход к клиническим испытаниям. Мы надеемся получить такие же высокие результаты в отношении солидных опухолей, как и при лимфомах и лейкозах.
2: Новости регионов на радиосигнал.
18: В Беларуси случился всплеск смертельных аварий. За прошедшую неделю погибли 12 человек. Основные причины – выезд на встречку, нарушение скоростного режима и правил обгона, наезды на пешеходов и препятствия. Негативно на ситуацию влияет жаркая погода с перепадами давления и осадками. Только в период с 24 по 26 июля в стране произошло 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и еще 46 получили травмы различной степени тяжести. Для стабилизации обстановки госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Как сообщается, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В Пинске после публикации в TikTok видео с распитием алкоголя и годовалым ребенком милиция начала проверку. Как рассказали выводы Брестского облсполкома, ролик обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нем молодые люди, находясь в общественном месте, распивают алкогольные напитки. При этом неравнодушного свидетеля сильно возмутило то, что девушка не уделяла внимания малышу. Кормила явно голодного ребенка водой, кричала на него, а сама коляска чуть не укатилась по склону в реку. Рассказали в милиции. Личности участников видео установили. Ими оказались местные жители. 26-летние и 24-летние пинчане. Последние находятся в декретном отпуске. В отношении них проводится проверка по статье, предусматривающей штраф, общественные работы, либо административный арест. Кроме того, решается вопрос о направлении материалов в отношении молодой матери в комиссию по делам несовершеннолетних. Безработный житель Барановичей набрал долгов и не возвращал. Жертвами 26-летнего мужчины стали 9 знакомых. С апреля 2023 года по август 24-го он уговорил передать ему более 250 тысяч рублей. В это время молодой человек нигде не работал, брал в долг деньги в белорусских рублях и валюте, но возвращать ничего не собирался. Фигурант озвучил самые разные предлоги – наличные расходы, развитие бизнеса, приобретение машины, покупку компьютерной техники за рубежом, на погашение кредита. Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях строгого режима. Ему придется выплатить 80 базовых величин штрафа. Помимо этого, фигуранту надо возместить 8 потерпевшим причиненный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
18: Молочка окончательно загнулась. В России снова претензии к продукции популярного белорусского завода. Предприятие и дома раскритиковали за расхлябанность. Некогда известный без лишней скромности белорусский молочный бренд «Белак» в 2025 году ушел в серьезный минус. Несмотря на то, что объемы производства выросли, чистый убыток превысил 12 миллионов рублей. Для сравнения, в 2024-м чистая прибыль предприятия составила 30,5 миллионов рублей. На 5,5% сократилась и выручка от реализации продукции, отмечает экономист Игорь Боровик.
0: Кроме этого, в прошлом году выросли управленческие расходы, затраты на продажу продукции, а также ощутимо выросли и себестоимость продукции «Белакт» и финансовые расходы. На экспорт поставлялось всего 42% продукции, что ничтожно мало в сравнении с цифрами тех же 2020-2021 годов. Сами же доходы от экспорта упали на 16,5%. А запасы продукции на складах только на начало года превышали сумму в 125 миллионов рублей, что составляет около 240% от среднемесячного объема производства.
18: Напомню, государству принадлежит доля «Белакта» почти в 60%. Проблему на предприятии подтвердил и сам председатель Гродненского облсполкома Юрий Караев, посетивший производство в июне. Правда, чиновник видит причину в безответственности работников и руководителей. Цитирую. «Должны быть четкие планы и пути их реализации. У вас производственный процесс не оптимальный, не напряженный. Вижу определенные недоработки и расхлябанность. Отсюда упущенные возможности». Экономист Боровик называет и другие аспекты складывающейся негативной тенденции.
0: Во-первых, в 2025 году к «Белакт» присоединили убыточный Гродненский консервный завод, чьи финансовые проблемы предприятие пыталось решить на протяжении нескольких лет до присоединения. То есть, вместо того, чтобы устранить убыточное предприятие, его мертвым грузом повесили на «Белакт», который также находится не в лучшей экономической ситуации. Во-вторых, продукция «Белакт» поставлялась в более чем 20 стран мира. Спрос и прибыль были колоссальными. И пусть продукция бренда не находится под прямыми масштабными санкциями Евросоюза, однако предприятие постоянно сталкивается с торговыми ограничениями и проблемами при пересечении границ. Например, Россия – главный рынок сбыта сегодня, на который отправляется большая часть молочной продукции с завидной регулярностью, блокирует поставки то творога, то детских смесей и так далее.
18: К слову, о блокировках. Россельхознадзор снова ввел усиленный лабораторный контроль и ограничил ввоз на территорию РФ продукции «Белакт». На этот раз претензии у российского ведомства возникли к сметане белорусского бренда, в которой якобы обнаружили противопаразитарный препарат «Альбендазол сульфоксид». Запрет обещают снять после того, как белорусская сторона проведет расследование, предоставит результаты и развернутый отчет о проделанной работе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Как целый Сочи, как минимум 400 тысяч ветеранов за 4 года вернулись с фронта домой. Некоторые до сих пор ждут протезы. Официальных данных о ветеранах нет. Последняя озвученная администрацией президента цифра 167 тысяч вернувшихся с СВО была озвучена почти 2 года назад. При этом даже самые приблизительные свежие подсчеты показывают, что в города России с фронта вернулось как минимум 400 тысяч военных, пишут журналисты. В основном это тяжело раненые и ампутанты. Многие после возвращения из зоны боевых действий остаются один на один со своими проблемами и вынуждены месяцами добиваться помощи через обращение в суды, говорит ветеран Иван Краевой.
21: То, что вы видите по телевизору, это все хорошо организовано, театрализованное представление. Оказывают там протезы, дают. Одному из тысячи, может быть, дадут. А остальные выкинуты за борт жизни. Вон на паперте сидят и просрочку собирают.
3: Протезирование остается одной из главных проблем ветеранов. Компании по изготовлению протезов не могут покрыть все потребности резко возросшего рынка. Поэтому некоторым ампутантам в своей очереди приходится ждать по нескольку лет. Андрей Даньков получил тяжелое ранение в бою и потерял 2 ноги. Это произошло больше года назад, но протез парень ждет до сих пор.
22: Я, сука, даже на улицу выйти за хлебом не могу. На этой коляске сраный, протез, год, второй пошел. Дайте хоть палку какую-нибудь к таге привяжите.
3: Военные медики и военкоры называют свои цифры. По их подсчетам, количество военных, вернувшихся из зоны СВО, около 1 000 000 человек. Это с учетом бывших заключенных и вагнеровцев. Переключиться с военных действий на мирную жизнь ветеранам нелегко, говорят психологи. Родственники регулярно жалуются на агрессию, рассказывает журналист Иван Жадаев.
23: Усредненный кейс – это алкогольное опьянение или наркотическое опьянение, это насилие в отношении, прежде всего, родных и близких, в отношении знакомых. Более половины случаев убийств и более половины случаев причинения тяжкого вреда здоровью это бывшие заключенные. То есть, вот, нельзя сказать, что это прям средний, да, но типичный типовой портрет – это бывший заключенный, который где-то выпил, с кем-то выпил, и под руку ему попал его близкий, знакомый или родственник.
3: Пережить и преодолеть посттравматический синдром военным могут помочь психологи и психиатры. Но их на всех не хватает. Да и сами ветераны неохотно идут на такую терапию и ищут облегчение на дне бутылки. Но алкоголь только усиливает агрессию, отмечают специалисты. А в правоохранительных органах дают неутешительную статистику. Уровень преступности в стране снова вырос.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о прямых обязанностях государственного секретариата.
24: Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы. И это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже